Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть одна знакомая, работает секретаршей. Весьма эффектная дама. И на работу она ходит пешком, но при виде нее шлагбаум для машин всегда поднимается. Вот такие вот чудеса. Она заинтересовалась, конечно же, этим феноменом. Оказалось в итоге, что смотритель шлагбаума таким образом выражал ей свое почтение.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно гулял и пока шел по тропинке к лесу, стал таким, знаете, невольным свидетелем, не участником иммерсивного спектакля. Сейчас это очень модно, когда ты наблюдаешь за всем действом как бы изнутри. Значит, иду по тропинке и вижу сначала, вот представьте, пакет семечек, потом две баночки кваса, и в финале цветастое женское белье висело прямо на ближайших кустах. Ну, видимо, хэппи-эндом все закончилось. Через какое-то время, мне кажется, должны будут висеть памперсы.
1: Алло,

0: Миша Набоков, Тарском радио вместе с вами. И мне кажется, эта песня про меня и диван. Честно, я раньше не верил в магию и там всякие такие вещи. Но, скажу вам по секрету, мне кажется, что мой диван взял мое фото, сходил к гадалке и сделал приворот.
1: Реклама на русском. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Счастье – это когда просыпаешься и высыпаешься одновременно. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И прямо сейчас попробуйте на жесткость свои юмористические мышцы. Насколько они накачаны? Если вы думаете, что достаточно, обязательно пришлите свои шутки на сайт rusradio.ru. Лучшие зачитает лично Антон Юрьев, а их авторы получат от нас эксклюзивный подарок – футболку с надписью своей собственной шутки. Например, да? После концерта на Северном полюсе известный дуэт переименовали в «Арктик» и «Асти».

0: песня на русском.
1: Это Юлианна Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.
0: Русское радио.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Слушал новую песню Юлианы Карауловой, которая называется «Самолеты». Она там пела про гороскопы. Вот, кстати, я раньше не верил в знаки зодиака, пока однажды ночью не сходил на кухню попить чаек. Смотрю, представьте, на стакане написано «Близнецы» и значок близнецов. Я сам рак по знаку. Думаю, ну, попью чай из близнецов, ничего страшного. Беру стакан, чувствую, что он не пустой. Смотрю, внутри две одинаковые вставные челюсти. Бабушка решила пошутить вот так. Ну как после такого не верить в гороскопы?

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в магазине, где в том числе продавали комплекты белья. И там одна девушка, видимо, никак не могла найти себе комплект по размеру. Так грустно спросила продавщицу, вот, а почему у вас только большие?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Что слушает страна?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Наверняка кому-то не очень хочется сегодня идти на работу, особенно в начале недели, особенно летом. Но у меня есть уникальная знакомая. Она всегда, вот сколько я ее видел, идет на работу с улыбкой. Всегда счастливая. Однажды по секрету она мне сказала, что идет на работу с удовольствием, потому что там работы меньше, чем дома.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сегодня днем на обеденном перерыве. Вы не забудьте сделать, как один мой знакомый. Его коллеги, значит, принесли с собой яйца, там курочку, пирожки. Они сидят, едят, и он думает, вот чего-то не хватает, а вот яйца, курочка, пирожки. И включает на компьютере звуки плацкартного вагона.
1: На этой неделе номер третий. Через туман. Номер второй.
2: А кто тут сам?

0: все будет хорошо.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, про птиц. Никогда не забуду, как я впервые пожарил себе яичницу. Значит, залил масло на сковороду и ждал, когда можно будет разбить яйца. Вот лет 10 мне, наверное, было. А как проверить, что сковорода разогрелась? Я ничего лучше не придумал, как сунуть палец в масло. Представляете? На мой крик прибегает, конечно же, мама, спрашивает, что случилось. Я говорю, ну, случайно тронул бок сковороды. Мама сказала, ты бы еще палец в масло сунул. Я сразу так затих и ответил, ну что, я совсем, что ли, так делать?
1: На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2.
2: А кто тут самый

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
0: Что слушает страна?
5: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не
0: русское радио.

0: только любимая. Больше никому. Только лучшее.
1: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви, кроме одной твоей любви, ценного весь мир.
0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Коты бывают только 3 пород. Пин-код, штрих-код и QR-код. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один друг рассказал, приходит он со своей девушкой знакомиться с ее родителями, и мама сразу так с порога строго: «Кто ты по знаку зодиака? Быстро признавайся». Он так удивлен: «Близнецы». Мама разочарована такая: «О, ну все понятно, ясно». Парень спрашивает: «А что такое? Что?» И отец такой: «Да ничего, добро пожаловать в клуб, давай, проходи».

Евгений Штабоков на Русском радио вместе с вами. Я раньше не верил, что кошки ложатся на больное место, пока не случилось одно событие совсем недавно. Моя кошка, знаете, куда легла? На мою банковскую карту.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А где все мои шоколадки от людей, которые говорили «С меня шоколадка»? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: И в роли перекати поле уже у нас в студии Русского радио Андрей Макеев. Андрей, слушай, ты очень похож на это растение сейчас. Слушай, доброе утро.
1: Ну, вообще, да, я, в принципе, этого не скрываю.
0: Как хорошо, что нет трансляции,
1: я,
0: боже
1: когда
0: мой.
1: Прихожу в барбершоп, я говорю, сделайте мне вот так, и показываю фотографию перекати поле. Они говорят, поняли, тут на вас 3 уже приходило, мы нормально все сделали.
0: 10 тысяч, да?
1: 15, это дорогая стрижка.
0: Нет,
1: да.
0: Ну, слушай, ну, красиво.
1: Назовем это стрижка.
0: Слушай, ты мне потом обязательно дашь телефон этого барбершопа.
1: Обязательно,
0: я,
1: да.
0: Короче, пошел, а да. Ты остаешься.
1: Договорились.
0: Все, давай.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
4: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
5: Аплайн. Вологда. Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
3: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
4: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
5: Аплайн. Вологда. Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.

0: Автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
0: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна? Держи.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 сентября работодатели смогут увеличить продолжительность сверхурочной работы для каждого сотрудника со 120 до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Повышенную выплату в сентябре получат пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, а также те, кому впервые установлена инвалидность первой группы. Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии и составит в среднем 19 тысяч рублей. При этом доплату устанавливают только по одному из двух оснований – 80-летний юбилей или получение первой группы инвалидности. В преддверии нового учебного года спрос на микрозаймы в стране может вырасти на 10-12% год к году, прогнозируют аналитики. Пик обращений в микрофинансовые организации ожидается с 26 по 31 августа, когда родители столкнутся с основными расходами на подготовку детей к школе. Между тем, в Госдуме подготовили законопроект о введении ежегодной выплаты родителям в размере 10 тысяч рублей на приобретение школьной формы для детей. Предстоящей осенью российские туристы планируют посетить Подмосковье, Ленинградскую область, Татарстан и регионы Северного Кавказа, пишет ТАСС. Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов. Также эксперты прогнозируют увеличение туристического потока в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. Кроме того, в стране наблюдается устойчивый интерес граждан к агротуризму. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
3: Здравствуйте всем, приветствую вас, всех тех, кто уже с успехом сумел преодолеть силу притяжения подушки и одеяла. Конечно, это сильнее нас периодически, но мы, я думаю, так или иначе с этой задачей справляемся. Если нет, ну что же, ну позвольте себе хотя бы еще пару минут полежать, получить хотя бы какое-то удовольствие от жизни в это утро. Но вообще удовольствия у нас очень много впереди музыкальных. Новая песня от Марго. Гость из будущего открывает нам новый музыкальный час. Поехали. Всем здравствуйте.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая.
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Ворота и калитки, распашные, откатные. Профиль-центр 54-54-54.

0: Большой склад проверенных автомобилей Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо.

символ фактически того, что лето проходит хорошо, когда насквозь видно абсолютно все, ну и в том числе и любовь. Да, лето, жарко, солнце, вот пусть именно так проходят у нас вот эти остатки августа. Ну и, конечно же, музыка русского радио пусть добавляет свои нотки летние, которые нам так необходимы. Ираклий вместе с нами продолжает летнее утро на русском.

0: 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Реклама на русском.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Да я на самом деле не хочу быть богатым! Я хочу, чтобы все было в 10 раз дешевле! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: У малышей скоро начнется интересная пора, у тех, кто собирается только-только пойти в школу, и вот буквально уже через неделю, ну, больше, чем через неделю, начнется совсем-совсем новая жизнь, поэтому, конечно, всем малышам, всем, которые пойдут в первый класс успехов, ну и вообще вам, всем тем, кто готовится к грызти гранит науки, пусть у вас в ближайшем будущем и в ближайший учебный год все обязательно получится так, как вы задумали. Ну и помните, что у своих родителей вы самые умные, вы самые красивые, ну и для нас тоже вы самые-самые лучшие. И помните также, что музыка Русского радио всегда помогает разрядиться от всех мыслей, которые обычно нас нагнетает учеба. Оставайтесь вместе с нами, пока еще лето продолжается, и соответствующие мысли приятные мы вам подарим с помощью лучшей музыки страны. У нас Джиган и Юлия Савичева совсем скоро, и Артур Пирожков прямо сейчас.
1: Говори.

сплошные загадки и вопросы, как такое может быть, и сочетаться вот эти вот слова друг с другом рядом, да и само, знаете, сам дуэт тоже между собой выглядит довольно-таки необычно. Юлия Савичева и Джиган только что были вместе в эфире Русского радио, но, согласитесь, мы любим и неожиданные сочетания, которые дают нам новые какие-то впечатления о жизни, ну и в целом загадки тоже мы любим, чтобы мы периодически разгадывали, особенно если они касаются загадок нашей второй половины. «Кто ты такая?» — это следующая песня. Юрий Киселев здесь в эфире Русского радио. Оставайтесь. Каких-то

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей. С 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Комтес Офис Маг.
1: Офис Маг РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарчинг.
1: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Самый популярный летний суп – окрошка. Салат, который почему-то решили залить квасом. Но как же вкусно, а? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: случае, когда ты позолотил ручку любимой с самого утра, и после этого получаешь вот такие вот подобные сообщения, которые нам сейчас пела Анна Семенович в эфире Русского радио. Ну а если не позолотил или сказал нет, то вот здесь как раз Анна, Асти и Дима Билан, ну, можно сказать, предупреждают.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу мне и не по карману.
4: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
5: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пошехонское шоссе, 18, Коньва, 36.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
5: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
6: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
7: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
6: Подскажи телефон.
7: Записывай 547-043. 547-043.
6: Спасибо, бегу звонить.
8: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, и Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
9: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
10: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82.
11: Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра в сторону Москвы летели 620 беспилотников, заявил мэр города Сергей Собянин. 180 дронов были уничтожены уже в столичном регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. По данным ТАСС, эта атака стала самой крупной за два года. И к другим темам. Минздрав с 1 сентября вводит новую форму медицинской документации – паспорт врачебного педиатрического участка. Новая форма будет содержать сведения о количестве детей, состоящих на учете, с различными заболеваниями, включая сахарный диабет, психические расстройства, инфекции, а также гепатиты Б и С. Педиатрам предстоит фиксировать в паспорте данные о детях-инвалидах, а также информацию о динамике наблюдения за детьми в возрасте до 1 года и до 3 лет. В стране начали массово штрафовать компании за неуведомление о привлечении мигрантов к работе, даже если трудовой договор с ними не заключался, пишет «Известия». Бизнесу могут выписать штраф до 1 миллиона рублей за каждого выявленного нелегала. Кроме того, нарушителям грозит приостановка деятельности. В этом году число внеплановых миграционных проверок бизнеса выросло на 35%. Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем ожидается сегодня в Москве. По данным гидрометцентра, днем температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов. В Подмосковье от 21 до 26. Ветер южный и юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.

0: кажется, что такому безмятежному настроению, которое мы сейчас слушали в песне группы «Градусы» в эфире Русского радио, можно учиться только у безработных. Ну, хотя бы чуть-чуть что-то у них такое перенять. Они пусть, соответственно, у нас перенимают наше трудолюбие, да, наше стремление к тому, чтобы сделать свою жизнь лучше. Ну и в целом наше вот это вот движение вперед, движение к тому, чтобы чуть-чуть хотя бы заработать себе на свои маленькие радости. В общем, всем желаю гармонии, всем желаю хорошего настроения сегодня, этим утром, и тем, и другим. Ну и пусть нас всех объединяет музыка в эфире Русского радио. «Градусом» спасибо. Полина Гагарина, следующим номером. Всем здравствуйте.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.

0: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу, мне не по карману.
1: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном строительство по карману.
2: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
0: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
1: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
2: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
3: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем.
3: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс. Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
7: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
8: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
9: IT-школа «Кадология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кадология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кадология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейкуб J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейкуб J6» от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейкуб J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
11: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Дейл школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортфурма, рубашки, обувь, рюкзаки. Дейл ярко, Дейл дерзко. Отдел подростковой одежды Дейл. Торговый центр Кита, 3 этаж, и торговый центр Каскад, 2 этаж.
12: Внимание! В стоматологии Династия действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. Династия. Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
15: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

человека, чтобы просто сидеть на месте дома, и кто-то пришел и взял и сделал тебя счастливым. А ты просто сидел бы и мечтал, и рассуждал бы, как бы сделать вот так бы, чтобы свою жизнь бы повернуть в какую-то сторону. Но нет, все равно так или иначе предусматривается соучастие в своем собственном счастье, чтобы все понемногу привносили что-то свое. Мы привносим музыку здесь в эфире Русского радио, но там уже дальше дело за вами. Филиппу Киркорову спасибо большое, не пара, далее.

0: Реклама на русском.
1: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
17: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
18: Не знаю, кто пишет сценарии моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

нормально это как? Вот так в детстве, по крайней мере, мне всегда задавали этот вопрос родители, и мне предлагалось, вернее, от меня требовался какой-то более-менее развернутый ответ на этот вопрос. Нормально что? Я надеюсь, что на вопрос «у вас все нормально» действительно предполагается что-то выгодное, что-то прекрасное, что-то вкусное, ну и, возможно, настроение, как у Владимира Преснякова в песне, которую мы слушали только что. Ну или как у Славы, это уже кому как нравится. Главное, оставайтесь здесь, на волнах Русского радио, будет не просто все нормально, будет все обязательно хорошо.

0: действительно хочется обнять всю вселенную, хотя бы за то, что в ней есть Ани Лорак и такая великолепная песня «Одинокая» в эфире Русского радио. Ну, по крайней мере, знаете, в этом намерении, я думаю, что, по крайней мере, я не одинок, и вы тоже готовы присоединиться. Ну и вообще, в целом, здесь, в эфире Русского радио, в наших песнях ищем точки соприкосновения с друг с другом, в том числе и музыкальные, в том числе и в наших вкусах. Будем как раз и искать вместе. И найдем обязательно Филаф Фикерас и Николай Басков впереди.
1: Реклама на русском.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
3: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
4: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах, кроме формата эконом. Количество товара ограничено.
5: В ленте.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на comtogether.t2.ru.
10: Гипермаркет «Офис Мак».
11: Звонок для учителя.
12: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей, обложки любых форматов для всех школьных программ и тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
10: Экономьте с Офис Мак.
12: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
19: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
0: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
18: Если вам продали будильник, который не звонит, это не бракованный будильник, а очень добрый. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Возможно находиться на позитиве и на постоянном движе, если выбрать правильный темп и постоянно ему следовать. То есть для кого-то нормально все время двигаться со скоростью реактивного самолета, ну а кому-то, например, со скоростью улитки передвигаться. Вот самое то, что необходимо для жизни.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
0: Ну а кому-то расправить крылья и как птица лететь. Главное, чтобы размаху крыльев ничего не мешало и звучала музыка в эфире Русского радио. Тогда будет и позитив, и постоянный движ.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. А все сразу мне и не по карману.
2: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
4: В этом году отремонтирую ванну, а в следующем кухню. Все сразу нам не по карману.
5: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
7: Мечтаете очаровать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
8: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
9: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212 444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
3: Сладкий вкус.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Спасатели эвакуировали пропавшую на Эльбрусе группу туристов. Как сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии, 17 августа альпинисты попали в непогоду и находились в районе Седловины. По прибытии на место спасатели нашли еще одну группу туристов из 6 человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься. Обе группы были эвакуированы. И к другим темам. Россияне смогут по обязательному медстрахованию пройти обследование в центрах медицины здорового долголетия. Правительство установило для этого отдельный тариф. 16 известных механизмов старения объединили в 7 программ исследований для выявления предрисков и признаков преждевременного старения. Первый в стране центр медицины здорового долголетия начал работать в начале года в Москве, а первый региональный центр открылся в апреле в Саранске. С 1 сентября в стране начнет работу единый цифровой ресурс для дошкольных учреждений, на котором разместят методички, сценарии занятий и материалы для родителей. Задача цифровой библиотеки – обеспечить единый стандарт дошкольного образования и сгладить региональные различия. Однако для успешной работы важна системная подготовка педагогов. Жилье с чистовой отделкой в новостройках в крупных городах страны за полгода подорожало на 11%, пишет «Коммерсант». Тенденция объясняется ростом стоимости ремонтных работ и высокими рисками девелоперов. Так, средняя стоимость проданных квартир с полностью готовых к заселению на первичном рынке в 40 крупных городах с января по июнь текущего года составила более 200 тысяч рублей за квадратный метр. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Мы открываем дверь в новый музыкальный час в эфире русского радио. Конечно, каждый в этот час заходит по-своему. Кто-то въезжает, прям как на автомобиль. Знаете, в пробке едете, въезжаете. Например, кто-то в очереди сидит сейчас. Кто-то, возможно, просто сейчас куда-то движется. Кто знает, может быть, к концу часа мы поменяемся в наших ролях. Но, собственно, этот час открывает Сергей Лазарев. Чуть-чуть попозже группа «Студио».

все дома.

0: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. «Джейку J6» готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде. 239 939.

0: Либо рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: Hello,
2: ни хао,
1: шинчао.
3: Мерхаба.
1: Привет.
4: 150 стран, один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru и по телефону 8 800 191 10.
5: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
6: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
7: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? Сладкий вкус.

0: день грядущий, как говорится, этим летним утром в эфире Русского радио. И успей бы сделать хотя бы половину из того, что завещали нам только что Мот и Зиверт, и было бы неплохо. Хотя это, мне кажется, возможно, если просто сделать одно действие. Влюбиться. Влюбиться в кого-нибудь или во что-нибудь. В работу, в машину свою в очередной раз влюбиться. И действительно в эти моменты чувствуешь, как у тебя паруса на полном ходу движутся вперед. В общем-то, будем с вами влюбляться. Если некого влюбиться, конечно же, можно всегда влюбиться здесь, в эфире Русского радио, во всех артистов, которые для нас создают сегодняшнее утро, сегодняшнее настроение. У нас Джонни впереди, у нас группа «Виагра», дождемся, и прямо сейчас Денис Клявер. Немножко романтичного настроения тоже для вас.
1: Ярко звезды светили.

0: Реклама на русском.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
7: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: У меня из развлечений только эмоциональные качели и колесо подозрений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

сначала мы пытаемся самое лучшее запомнить, что есть в человеке, а потом пытаемся забыть. Хотя непонятно, зачем мы это делаем. Пусть самое лучшее остается с нами, в наших воспоминаниях, в наших мыслях. Ведь мы этого достойны. Мы же достойны самого классного, самого красивого во всем. В том числе и в музыке, в эфире Русского радио. Джонни, спасибо. Гости из будущего дальше.

И сказать же эту фразу можно совершенно по-разному, а еще можно изобразить, особенно когда ты листаешь какую-то страницу, чужую страницу в соцсетях. Бывает и такое у меня в жизни. И смотришь, да, действительно, все будет обязательно хорошо, просто глядь на этого человека. Пусть этой страницей будет именно ваша страница в соцсетях. Ну а песню вы сами знаете, какую добавить. Дима Билан на русском.

0: Реклама на русском.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
13: Гипермаркет Офисмаг.
14: Звонок для учителя.
15: А Офисмаг для родителя. В гипермаркетах Офисмаг уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
13: Экономьте с Офисмаг.
3: ООО Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с Лада. Лада представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный Лада Ларгус. Повышенной вместимости от 1 миллиона 130 4000 рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: Интересно, у меня одного самая любимая домашняя одежда выглядит так, будто я ее в мусорном баке откопал. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Артик Асти. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: Летнее утро с Андреем Макеевым.
1: Сейчас такое-то ощущение, как будто после вечеринки шумный вышел на улицу, а там дождь и тишина такая. Севилья, Артик и Асти, спасибо им большое за вечеринку, за тусовку в эфире Русского радио, которую мы сейчас слышали в новой песне «Бриллиант». Доминик Джокер продолжает, отвечает сейчас как раз за такое дождливое настроение в эфире Русского радио. И то, в принципе, полезно нам для того, чтобы мы чувствовали себя эмоционально комфортно. Оставайтесь на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Русское радио.

0: и больше.
1: Умственная девочка. 46 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
0: 58-00-86. 58-00-86.
2: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия», Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна.
6: Ветер меняет направление.
5: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
5: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до конца года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. С такой инициативой выступили в Общественной палате. В качестве аргумента общественники отметили, что многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. Карты международных платежных систем Visa и MasterCard полностью исчезнут из оборота в стране к концу 2027 года. Об этом заявил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Отметив, что Visa и MasterCard менее защищены из-за устаревших сертификатов безопасности, что создает риски для их держателей. Кроме того, эти карты уже не несут ценности, так как не работают за границей и не поддерживают программы лояльности этих систем. Горящие туры из России закончились практически на всех зарубежных направлениях. Как сообщили в ассоциации туроператоров, такая тенденция наблюдается уже несколько лет. Спрос зачастую превышает предложение. Кроме того, сейчас на весь рынок давит рост курсов доллара и евро по отношению к рублю и ограниченность авиаперевозок. По данным исследования, более трети российских родителей впервые объяснили ребенку, что деньги можно не только тратить, но и приумножать по достижению ребенком 12-13 лет. Большинство родителей выдают детям карманные деньги. При этом 56% помогают советам, как накопить на крупную цель. 44% обсуждают вместе стоимость покупок и семейный бюджет. 27% дают деньги без условий. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: мы такие.
1: Но так или иначе, приятно осознавать, где бы мы ни находились, вот прямо сейчас, ну, каждый из нас на своем месте, конечно же, что нас прямо сейчас зовет море, и, может быть, даже немножко думает о нас, и когда мы приедем, и так далее, и так далее. Если вы сейчас там на море, к вам, конечно, никаких вопросов нет. И мне кажется, независимо от астрологии, мы летом все немного водные знаки зодиака, ну, а ближе к зиме уже будем немножко огненными, ну, по крайней мере, будем туда уже стремиться. Ну, а вода и земля — это всегда, всегда актуально. Всех объединяет музыка Русского радио. Спасибо большое «Фабрике» за открытие этого музыкального часа. Движемся дальше. У нас на горизонте Никита и Мария Зайцева. И прямо сейчас Елка. Летнее утро.

0: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
1: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Я жук узнаю, птицы путь покажу. Не всегда лучше там, где проще.
2: Русское радио.
4: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай,
2: только любимая.
5: Я тебя люблю, наверное, до солнца.
2: Только лучшее.
6: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
2: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: хорошо, что можно на судьбу свалить вообще всю ответственность. И, получается, у судьбы вообще работа непочатый край. В том числе и работает на наше с вами благо. Но так или иначе, надо и ей помогать, судьбе, то, может, какие-то функции выполнять вместо нее. В конце концов, все слова о любви судьба за нас не скажет. Нам надо самим стараться. По крайней мере, сейчас мы говорим спасибо за это Никите и Марии Зайцевой в эфире Русского радио. Далее нас судьба сведет вместе с Валерией, вместе с Мари Краймбрери. Прямо сейчас с Филиппом Киркоровым. От вас требуется только сделать чуть-чуть погромче.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Реклама на русском.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром
7: 127-27-76-29. Город Москва, 18+. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
8: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /.

0: Прикольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Мы с женой живем душа в душу. Каждый день спорим, чья душа сегодня будет мыть посуду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9.

целом, да, человек имеет такое свойство вести себя иногда, ну, если не как снежинка, то как мороженое, сначала холодное, потом тает, потом липнет, и в любом этом, и в третьем, и пятом, десятом состоянии ему комфортно, и везде в этой ситуации считает себя именно самым подходящим вариантом вести именно так. Как еще себя может вести себя человека и чувствовать? Как одинокая луна, например, Артем Качер, здесь я уже не смогу развить линию, пусть Артем Качер сам продолжает.

знаете, как в старом анекдоте. Записалась, значит, репетицию хора. Что вы там делаете? А мы там сидим, болтаем, мы там, значит, чай пьем, у нас там угощение и все остальное. А поете-то вы когда? А поем, когда мы идем домой. Группа Hi-Fi в эфире Русского радио. Такой небольшой развернутый комментарий на то, что только что мы слышали в эфире Русского радио. Да, главное, чтобы было то, что нас объединяет. И в этом случае, конечно, мы готовы петь всегда. И даже, причем, неважно, о чем петь. Хотите песню про метеорит? Да запросто. Юлия Михальчик прямо сейчас вместе с нами продолжает наше с вами летнее утро. Давайте петь. We'll be right back.

0: этой неделе. Номер третий.
1: Через туман, тучи и пропасти.
0: Номер второй.
2: А кто тут сам?

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Вкусный!

0: Ориентис Офис Мак.
1: Офис Мак РД. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Товарищ инспектор, ну какие документы? Я же неделю назад вам их отдал. Вы что, потеряли? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Кому-то хочется огня побольше, мне кажется, достаточно посмотреть пару клипов группы «Серебро», и, в принципе, здесь огня будет достаточно. Если посмотреть 3 или 4 клипа, это уже переборы. Тут уже нужно будет вызывать пожарных. Девушки действительно очень горячие. Поэтому здесь, в эфире Русского радио, мы их слушаем, чтобы огня было достаточно, не больше и не меньше. Ну и продолжаем подогревать наше с вами утро. А Мирчик у нас прямо сейчас готов появиться в эфире.
1: Летнее утро с Андреем Макеевым.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-202-335-51.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания,

0: песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центр избирком исключил «Яблоко» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В нем осталось 10 партий, сообщает ТАСС. Ранее Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко» на снятие ее с выборов в Думу, оставив в силе решение предыдущей инстанции. Иск о снятии «Яблока» с выборов подала партия «Родина», заявив о нарушениях в ходе избирательной кампании. И к другим темам. Минтранс опроверг информацию о планах властей ввести тотальный контроль за поездками россиян. Ранее некоторые СМИ сообщали, что ведомство хочет обязать перевозчиков передавать как плановые сведения, так и фактические о регулярных и заказных рейсах. В ведомстве отметили, что разрешат передачу Росстату лишь обезличенной информации для мониторинга стоимости авиа- и ЖД-билетов. С 1 сентября в стране начнется поэтапный переход на универсальный платежный QR-код. Нововведение призвано упростить расчеты и создать единое цифровое пространство. Больше не нужно искать нужный стикер на кассе. Достаточно отсканировать один универсальный QR-код любым банковским приложением. При этом сохраняются все программы лояльности и кэшбэки, а стоимость услуг для потребителя остается неизменной. По данным опроса, 17% россиян считают, что знание иностранных языков важнее для развития карьеры, чем второе высшее образование. Еще 23% называют оба преимущества одинаково значимыми и считают, что они дополняют друг друга. Второе образование ставит выше языковых навыков 26% респондентов. Наиболее востребованным у работодателей остается английский язык. На него приходится 89% вакансий. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Андрей Макеев и ваша любимая музыка.
0: Новости. Новости. На русском.
2: Кажется, самым востребованным качеством на любой работе является отменное чувство музыкальное. Музыкальный вкус, да, самый лучший, чтобы включили песни какие-то, и сразу у всего коллектива настроение поднимается. Собственно, этот вопрос решает очень легко русское радио, поэтому вы просто оставайтесь на нашей волне, и мы уже, собственно, сыграем вот эту самую необходимую роль для вашего коллектива и для вашего настроения, в том числе конкретно для вашего лично. Гость из будущего открывает нам новый музыкальный час. Чуть попозже Джонни. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

Это ролики, коленки, неважно. Русское радио. Все будет хорошо.

видно, что сейчас многие мне до любви, потому что, ну, очень хочется, чтобы вся страна смеялась именно благодаря твоей шутке в эфире Русского радио. Поэтому какая же тут любовь? Тут стараться надо, тут надо придумывать шутки, какие-то остроты, умозаключения какие-то, которые будут веселить всех. Ну и обязательно все это не просто придумать, а прислать к нам на сайт rusradio.ru. Самые лучшие шутки уже готовится озвучить в эфире Антон Юрьев. Такое большое событие. Ну и, естественно, с пустыми руками вас не оставим, подарим вам футболку, где, на которой будет написано ваша шутка, собственно. Будете гордиться, рассказывать, что это вы придумали. Не забудьте познакомиться с подробностями на нашем сайте.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Алиса Морозова. Алиса Морозова. Вечер на русском. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и

0: юмористам свои шутки. Не кислые шутки. На Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Что слушает страна?
2: Дыши со мной.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Гипермаркет Офис Мак. Звонок для учителя.
2: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с Офис Мак.
2: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: ОГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-90-68. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: И не злите меня, а то дам ваш номер телефона в объявление «Копаю огороды за спасибо». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

сердце так смело, твое дыхание. Все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь? Я поймаю тебя, я тебя заберу и смело касаюсь. Но не забудь эту жару, я с тобой не играю.

старая детская песенка о том, как хорошо ходить по свету с карамелькой за щекой и так далее, и так далее. Мне кажется, группа «Бандерас» здесь, в своей версии про «Дорогу к тебе», как-то продолжает именно эту собственную идею, потому что независимо от того, сколько нам лет, радости все равно одни и те же. Дорога, друзья, ну да, и про карамельку тоже не забываем. Ну и музыка русского радио, как музыкальный спецэффект. Обязательно.

0: Кто-то влюблен в свою супругу, кому-то нравится девушка из соседнего подъезда. Кто-то любит машину свою собственную, и это его настоящая любовь. А у кого-то любовь, настоящая любовь, и это... Самолет. Владимир Пресняков в эфире Русского радио. Слушайте, но любовь бывает совершенно разная. Самое главное, чтобы она у вас была взаимная. Если вы любите музыку в эфире Русского радио, здесь вообще никаких сомнений нет. Мы всегда готовы дарить вам тепло и любовь в ответ. Елена Терлеева, у нас далее.
1: Меня люби, а может быть будет легче.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Твоими бы устами, да устать болтать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Алиса Морозова сегодня будет как раз в гостях у вечернего шоу. Немножко завидую Артему Сорокину. Возможно, кстати, ты ее увидишь.
1: Возможно, надеюсь, привет всем.
0: Есть повод остаться сегодня на работе чуть-чуть подольше.
1: А еще мы с тобой предположили, что, может быть, это родственница Димы Морозова, но он не знает об этом.
0: Или она не знает. Или мы не знаем чего-то, знаешь. Вот здесь, поэтому сегодня, я думаю, что все вскроется. Ты не забудь задать ей этот вопрос.
1: Обязательно, обязательно.
0: Завтра или послезавтра расскажу.
1: Все расскажу.
0: Все, всем пока. Артем Сорокин вместе с вами остается. Я пойду, буду насвистывать.
1: Тысячу раз.
0: Типа такого, да, или другого.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Советы от застройщика с чередом.
3: Каждый раз во время смены сезона начинается одна и та же история. Куда деть комплект зимней резины? На балкон не влезает, в прихожей мешается. Что с этим делать?
1: Оставьте балкон для отдыха. Для хранения крупных и сезонных вещей в чередом предусмотрены индивидуальные кладовые. Автомобильные шины, велосипеды, сноуборды и строительные инструменты теперь находятся на своем месте под надежной защитой. А в вашей квартире царят идеальный порядок и простор. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 60 тысяч инициатив предложили вологжане в народную программу. Жители Вологды продолжают предлагать свои инициативы по развитию города. Первая народная программа была рассчитана на 5-летний период преобразований. По ней в областной столице собрали более 500 инициатив. Куратор народной программы по востоку области Сергей Селянин подчеркнул, что новая народная программа будет следовать этому же принципу и ориентироваться на мнение вологжан. В течение нескольких недель встречи с жителями по поводу предложений в программу пройдут во всех районах Вологды. На площади более 1500 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 7 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на улично-дорожной сети. Силами МАУК парки Вологды территории в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: русском радио Артем Сорокин.
1: Назови его как меня. Руки вверх, открыли новый час на русском. И как приятно, что сегодня мы уже можем называть не слово понедельник, а слово вторник. Вторник. Вторник. Гораздо приятнее звучит, правда, друзья, чем слово понедельник. А завтра будет еще лучше — среда. И вообще, как стремительно летит время. Еще вчера был понедельник, а уже послезавтра четверг. Вот с таким вот оптимистичным настроем все будет хорошо. В студии появился я, Сорокин. Привет-привет. Доброго дня. Русское радио продолжает круглосуточно снабжать хитами, лучшими хитами, любимыми хитами, в помощь делам, работе, отпуску, поездкам, ну и так далее. Продолжим мы солнечно со свежей песней «Ираклий. Солнце внутри».

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Аква Плюс держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Элит – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Эластид Суперфлекс – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
5: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
6: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
7: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
8: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Шаи Чинконг на русском. «Непогода» называется эта история. Ну, давайте вспоминать. Я, честно, забыл. Пришлось яндексить. Песня «Непогода» стала известной благодаря советскому кинофильму «Мэри Поппинс. До свидания». 83-й год. Музыку к песне написал Максим Дунаевский, стихи поэт Наум Олев. В фильме ее исполнял Павел Смеян. Ну, короче говоря, «Мэри Поппинс. До свидания». Оттуда эта песня. Фильм из детства. Всем регионам страны я, Сорокин, желаю хорошей погоды, приятной погоды, теплого августа, бархатного сентября через пару недель. Даже, например, в Анадырь я посмотрел, до плюс 15 сегодня. Анадырь, большой привет. У нас в столице плюс 23. Всем приятного вторника, хорошего настроения в продолжении. Виктория Дайнеко, ну уже классика.

0: Кто про что? Про авто.
1: Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов.
2: Во вторник в 20:30.
0: Про автомобили. На русском.
3: Реклама на русском.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угаром 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Встаешь в 6 утра, буди кота, потому что нефиг тут. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
9: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

времени на то, чтобы идти туда, идти сюда, все меньше. 18 августа на календаре. Не хочется это произносить, но ровно через 2 недели, 1 сентября. Ну, не знаю, как вы, друзья, вот мне за 40, а я до сих пор в конце августа радуюсь, что мне не надо 1 сентября идти в школу. И, честно говоря, вот до сих пор иногда снятся какие-то сны, что что-то не сдал, что какой-то преподаватель что-то от тебя там требует. Ну, и, конечно, вот в августе уже сейчас... При виде всех этих развалов канцелярии пульс все равно учащается. Я не знаю, как у вас. Да, наверное, это у всех, кто вырос в России. Приятно всем дня. Русское радио здесь.

0: Очень сложно.
1: А я вот всем пожелаю, чтобы по итогу этого лета были хоть какие-то истории, чтобы лето 2026 ассоциировалось не только с работой, ну и хотя бы с какими-то эпизодами отдыха, поездок, встреч, прогулок, чтобы в галерее вашего телефона были не только фотографии и показания счетчиков горячей и холодной воды, как у меня с Сорокина, но и что-то другое. Например, речка. Я уж про море молчу. Например, горы. Да хотя бы соседний парк с утками. Это уже приятно. Я вот в зоопарк ходил пару дней назад. Получил большое удовольствие. Короче, я про то, что лето — это истории. Ну а музыкальная история — исключительно классная музыкальная история прямо сейчас.
2: Новая песня на русском.
0: Лето.
3: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбе.

0: Вкусные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на Jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степай. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степай онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
7: Учитываются покупки через Степай от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
8: Гипермаркет Офис Мак.
9: Звонок для учителя.
10: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
11: Экономьтесь Офис Мак.
12: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
13: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
14: Категория 16+. Были с женой на экскурсии. Если бы моя жена молчала, я бы расслышал шум Ниагарского водопада. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код

0: Да, мы разные, это наше богатство, мы вместе, это наша сила. Так и хочется процитировать этот афоризм. Порой так вот, знаешь, подходишь, смотришь на карту страны, на карту России, на все регионы, города, где слушает русское радио, и удивляешься, и думаешь, мы вместе, и вот здесь слышно русское радио, и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь. Мы одна большая семья, семья русского радио, это правда. Ну что, семья, давайте слушать лучшие любимые песни и продолжим. 12:47 в столице, сегодня вторник, 18 августа. От меня всем пожелания хорошего дня, чем бы вы в данный момент ни занимались. Пусть все получается, пусть все складывается, и день ваш будет удачным.
1: Артем Сорокин. Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Альпийские, баварские.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
3: И как бы ни старался, нига.
2: Русское радио. Слушайте, лучшее.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Автомобилисты столкнулись со второй волной топливного кризиса, сообщают «Известия» со ссылкой на данные мониторинга. В ряде регионов на АЗС опять выстраиваются очереди. Наличие бензина и дизеля уменьшилось в том числе в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской и Самарской областях. Сейчас лишь 28% заправок в стране обеспечены топливом. Минтранс упростит процедуру возврата билетов на пригородные поезда с 1 сентября. С начала осени их можно будет вернуть онлайн. Обращаться в кассу теперь не обязательно. Кроме того, перевозчики должны уведомлять пассажиров поездов дальнего следования об изменениях условий поездки, в том числе при корректировке расписания. В поездах места для лиц с ограниченными возможностями здоровья будут в первую очередь выделяться пассажирам на креслах-колясках. Ведущие медицинские вузы и федеральные центры продлили прием в ординатуру до конца августа из-за незаполненных бюджетных мест. Минздрав сообщил, что кампания продолжается, поэтому говорить о недоборе пока рано. Эксперты связывают ситуацию с новыми правилами целевого набора, согласно которым целевыми стали все бюджетные места в ординатуре. Теперь каждый ординатор на бюджете должен заключить договор с государственным или частным медучреждением, а после учебы отработать там до 3 лет. Магнитная буря уровня G1 началась на Земле. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований отметили, что усложнение геомагнитной обстановки прогнозировалось накануне, но предполагалось, что оно не превысит уровня слабых возмущений. Август оказался активным месяцем. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и «Любимая музыка для вашего настроения» на русском радио.
0: Новости на русском.
2: Артём Сорокин. Артём Сорокин.
0: Артём Сорокин на русском радио.
3: Ох, как же я люблю необычные праздники. Например, сегодня отмечается День плохой поэзии. Все мы ее встречали в жизни не раз, а мне вот сразу вспоминается классика от Игоря Угольникова. «Я тебя любила, ты меня не любил, я тебя разлюбила, ты меня полюбил, дождь». Ты меня разлюбил, я тебя полюбила, я тебя снова разлюбила, ты меня снова полюбил, снег. Или что-то вроде, знаете, ты где-то там, я где-то здесь, между нами только лезть, сердце бьется тук-тук-тук, все равно замкнется круг. Но мы с вами на русском любим хорошие стихи и слушаем хорошую поэзию. Давно стали, мне кажется, специалистами в этом вопросе. Поэтому хорошей поэзии скажем «да», плохой поэзии скажем «нет». Поддержит мою мысль в начале часа Полина Гагарина. И все-таки нет. Меня зовут Артем Сорокин, я с вами. Всем большой привет!

0: Реклама.
1: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
2: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
3: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
4: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дейл» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дейл» ярко, «Дейл» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дейл». Торговый центр «Кита», третий этаж, и торговый центр «Каскад», второй этаж.
6: Hello.
7: Ni hao. Xinchao.
8: Merhaba.
6: Привет.
9: 150 стран, один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru. И по телефону 8-800-191-10.
10: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
11: Все! Снял дверь с холодильника! Она только мешает!
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Альфа, забери меня на русском радио. Песня, которая стала для меня, Сорокина, таким тестом на сообразительность. Вот сколько я слушал, думал, что же она мне напоминает? Что же она мне напоминает? На что намекает Марфа фраза «забери меня»? Ну как же, ну как же? Ну, конечно, на классику «Руки вверх», «забирай меня скорее», «увози за 100 морей» и «целуй меня везде», «я ведь взрослый уже». Ну, разница небольшая, согласитесь, «забери меня», «забирай меня». Я думаю, Сергей Жуков это понял сразу, а мне, Артему Сорокину, потребовалось месяц. Все, начинаю принимать витамины. Долго думал, очень долго думал. Ну а мы с вами без раздумий ныряем в этот классный и солнечный день. И любимые имена на русском радио. У нас впереди два Дмитрия. Дмитрий Колдун, а прямо сейчас Дмитрий Маликов. 13.17, столица русской радио.

0: Реклама на русском.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбе.

0: Круглосуточно. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
6: С возрастом опорно-двигательный аппарат все меньше двигательный, все больше опорный. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

что еще можно и нужно сказать после песни «Милая» Дмитрия Колдуна на русском? Пусть рядом с каждой женщиной страны и мира будет тот, кто скажет «Милая». И от этого одного слова уже многое меняется в лучшую сторону. Ведь правда, потому что без любви, без теплоты, без нежности многое как будто сразу теряет смысл. И напротив, если рядом родная душа, то многое можно пережить и перенести, чего всем нам и желаю в этот теплый августовский вторник. Далее откроем форточку в сторону теплого моря, вдохнем морского бриза. Гость из будущего — Ундина. На русском привет всем большой.

0: Благодарим Русское радио за хиты, суперхиты, мегахиты. И знаете, что мне как ведущему приятно во всем этом нашем таком постоянном музыкальном винегрете? Это рандом. Не знаешь, какая песня прозвучит следующей. Вот у нас в столице 13:34. И прямо сейчас душа требует какой-то, ну, максимально неожиданной песни, которую мы любим, но чуть-чуть подзабыли и хотели бы услышать еще раз. Как раз для этого у нас есть рубрика «Золотая история». Пусть это будет Мурат Насыров. Я — это ты. Меня зовут Артем Сорокин. Вы слушаете Русское радио. Хорошего дня.
1: Золотая история. Мурат Насыров.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Алиса Морозова. Алиса Морозова. Вечер на русском. Реклама на русском.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Офис Мак. Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Утро всегда доброе. А дальше сами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну, как там обычно пишут в статусах ВКонтакте, в минуту отчаяния начинает дуть попутный ветер. Поэтому, если у кого-то безнадега сейчас, друзья, что-то не получается, что-то не складывается, давайте поворачивать эту ситуацию, ну, хотя бы мысленно в сторону надежды, в сторону того, что все наладится, все исправится, все получится. Например, можно в следующем часе поделиться чем-то в столе заказов. У нас приветы, поздравления, разные поводы, юбилеи, все, что есть, пишите. +7 916 003 105.7. Уже прямо сейчас можно продумывать приветы. Встречаемся скоро, а пока новинка на русском.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
5: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
8: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
8: Ты стихи, это химия.
0: Только любимое.
8: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.
9: Ты знаешь?

0: что слушает страна.
1: Если скоро смоют волны наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
0: Русское радио.
2: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Центр избирком исключил «Яблоко» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. В нем осталось 10 партий. Ранее Верховный суд отклонил апелляционную жалобу партии на снятие ее с выборов в Думу, оставив в силе решение предыдущей инстанции. Иск о снятии «Яблока» с выборов подала партия «Родина», заявив о нарушениях в ходе избирательной кампании. И к другим темам. В МЧС начали поступать модифицированные вертолеты Ми-38, сообщил глава ведомства Александр Куренков. Новая версия воздушного судна позволяет выполнять полеты общей протяженностью до 700 километров с учетом маршрута туда и обратно. А дальность прямого вылета достигает 1500 километров. Расширенные возможности Ми-38 позволят эффективнее работать в различных регионах страны. Повышенную выплату в сентябре получат пенсионеры, которым в августе исполнилось 80 лет, а также те, кому впервые установлена инвалидность первой группы. Увеличение произойдет за счет удвоения фиксированной выплаты к страховой пенсии и составит в среднем 19 тысяч рублей. При этом доплату устанавливают только по одному из двух оснований – 80-летний юбилей или получение первой группы инвалидности. В стране разработали проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море, который станет самым крупным в истории отечественного судостроения. Как пишет РИА Новости, судно предназначено для перевозки пассажиров между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. Технические характеристики позволят лайнеру заходить в порты Средиземного моря, включая Грецию. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском. В эфире Русское радио Вологда. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 35 00 277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82.

0: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
1: Реклама.
2: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
3: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: вспомнишь.
1: Русское радио. Русское радио.
2: Если ты со мной, мир меняет цвет. И других возможных вариантов нет.
1: Слушайте лучшее. Любимое. На русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до конца года, чтобы большее количество граждан смогло воспользоваться этой мерой поддержки. С такой инициативой выступили в Общественной палате. В качестве аргумента общественники отметили, что многие семьи еще не знают о новом инструменте поддержки и не успели разобраться, положена ли им выплата. Задача государства, чтобы рождалось много детей, чтобы было больше многодетных семей. И самое главное, чтобы детям в семье было комфортно и безопасно. Такое мнение высказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. По ее мнению, семья не должна просить поддержку от государства. Эту помощь следует оказывать в проактивном режиме с уважением. Что касается сегодняшних угроз, то Львова-Белова отметила интернет-зависимость подрастающего поколения. Она сторонница родительского контроля в семье. Россия и Мальдивы обсуждают расширение полетных программ российских авиакомпаний между странами, сообщили в Минтрансе. В настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва-Мале выполняет компания «Аэрофлот». Тем не менее, заинтересованность в полетах на Мальдивы проявили и другие российские перевозчики. Большинство россиян считают регулярное обучение необходимой частью профессионального развития, показал опрос в ЦИОМ. Так, 37% опрошенных уверены, что повышать квалификацию нужно ежегодно, а 33% раз в несколько лет. При этом на практике за последний год обучение проходили 30% респондентов. В эту категорию вошли курсы, лекции, стажировки и вебинары, в том числе без получения дипломов и сертификатов. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ой, да, это про нас с вами. Мы то тут, то там рабочий день. Ну, кое-где еще в самом разгаре. Мы то у ксерокса, то у принтера, то у кофемашины. В общем, бегаем по офису туда-сюда. Работу работаем, деньги зарабатываем. Правильно. Привет, друзья. Здравствуйте, дорогие любимые слушатели Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. На ближайшие 5 часов вы в моей компании. Ну, не только в моей. В 18.00 Юля Калинина, Саш Пряников. Вечер на русском. Будем 2 часа зажигать. К тому же еще и гости у нас сегодня. Не пропустите. Как вы понимаете, планы у нас с вами грандиозные на сегодня. Всем желаю шикарного настроения. Скоро группа «Фабрика» и Ани Лорак уже появляется в нашем эфире. Отличного вторника, скорейшего завершения рабочего дня и скорейшего наступления вечера. Вечером с теплом.

Да что вы? Что вы такое говорите? Родись, самое главное, здоровым! Здоровье — это наше все. Надо об этом помнить каждый день. И когда видите большой кусок торта... Да, стоит подумать. Конечно, его можно съесть, но потом придется минут так 40-50 или на беговой дорожке, или на свежем воздухе, что, кстати, лучше. Вообще, скоро осень, скоро зима, витамины. Набираемся как можно больше. Как можно больше этого всего, чтобы не болеть, чтобы укреплять и поддерживать свой иммунитет. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Для отличного настроения отличная музыка. Жанна Фриске, Мари Краймбери. И руки вверх прямо сейчас.

чувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+.
2: Русское радио представляет. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Что это значит? Я совершенно не попадаю в ноты. Я в них и не целюсь. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

очень-очень скучать, и обязательно вернусь. И монетку так в воду подальше. Чпунь. Делаете так? Ну, делаете, признавайтесь. Я тоже так делаю. И в этом отпуске тоже так делал. В каждом городе новом, в котором я был, бросал монетку со словами «Обязательно когда-нибудь сюда вернусь». Всем, кто сейчас в отпуске находится, отличного вам отдыха. Не забывайте про эту старую добрую традицию. Правда, неправда, но все равно уж традиция есть традиция. Вы слушаете «Русское радио». Это тоже, кстати, хорошая традиция — брать нас с собой отдыхать. А скоро здесь в эфире появится Филипп Киркоров. А звонкий уже с нами. Меня зовут Иван Соловьев. Хорошего всем настроения, классного самочувствия. Оставайтесь с нами в компании «Русского радио».

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: На этой неделе. Номер третий.
3: Через туман, тучи и пропасти.
2: Номер второй.
4: А кто тот самый?

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Руслимо,
1: насуточно ро. 6+. Гибкие цены, это понятно. Но почему они всегда загибаются вверх? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код

нам с вами не бывает грустно. А вообще, у слушателей русского радио у вас отличное чувство юмора. Видим, знаем, читаем ваши шутки, смеемся. Все лето вы присылаете к нам шутки, мы выбираем самые лучшие. И до конца августа есть еще время. Успеете запрыгнуть в последний вагон, дерзайте, творите. Заставьте всю нашу огромную страну улыбаться и смеяться вместе с нами. Что нужно сделать? Нужно придумать, именно придумать шутки, прислать их на сайт rusradio.ru. Лучшие озвучит в эфире Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности смотрите на нашем сайте. И давайте, ребята, улыбаться, смеяться и ни в коем случае не грустить. Иван Соловьев, так меня зовут, вернусь к вам в следующем часе.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
3: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Сегодня стартует благоустройство площади Возрождения в Вологде. Подрядчику предстоит полностью обновить асфальтовое покрытие, бортовые камни и отремонтировать тротуары. В связи с этим здесь будут запрещены движение и стоянка всех видов транспорта, а также проход пешеходов. Ремонт площади Возрождения является частью комплексного благоустройства, примыкающей к ней площади Революции. Работы ведутся за счет средств из бюджетов трех уровней при поддержке правительства Вологодской области и в рамках народной программы «Единой России». В Асановской роще увеличат количество урн и облагородят тротуары. Вопрос о нехватке урн на территории Асановской рощи был поднят куратором народной программы «Единой России» по Востоку области Сергеем Селяниным. При разработке концепции благоустройства Асановской рощи ее создатели не учли, что пищевых отходов после отдыха будет намного больше, чем может вместить в себя текущее количество урн. Новые емкости для мусора закажут в ближайшее время. Сейчас идет согласование дизайна урн. Затем объекты сделают по заказу и привезут в Асановскую рощу. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русском радио Иван Соловьев.
1: Вот знаете, мне никогда не стыдно признаться, если у меня что-то на кухне не получилось, что-то пошло не так. Я сегодня, решил испечь цветаевский пирог. Как вы помните, я же пообещал, что каждый день на этой неделе у нас что-то с яблоками будет. Завтра ведь яблочный спас. Ну и что вы думаете, не получился у меня сегодня цветаевский пирог. У меня не застыла вот эта вот заливка сметанная и яичная. Дальше не знаю, в чем дело. Но я не расстраиваюсь ни в коем случае на этот... Вот на такой случай у меня всегда есть рецепт из архива. Я его уже опубликовал и в рубрике расскажу. Там тоже вкусное с яблоками. В общем, ребятки, витамины наше все. Всем желаю крепкого здоровья, всем желаю шикарного настроения. Конечно же, оставайтесь в компании Русского радио. Для вас много любимой музыки. Митя Фомин, Мод и Five Star Family. Прямо сейчас.

0: внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
1: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

да, вот так вот секреты и становятся известны всем, когда ты подходишь к человеку и говоришь, я тебе сейчас такое расскажу, ты только, пожалуйста, никому, никому это не рассказывай, только тебе по секрету, и все, и вот так вот пошло-поехало. Поэтому, если не хотите, чтобы кто-то что-то знал, держите язык за зубами. У нас от вас секретов нет, самая лучшая, любимая музыка вся для вас, впереди новинка от Марго Иванушки, Ирина Дубцова уже появляется здесь в нашем эфире, меня зовут Иван Соловьев, отличного дня, отличного наступающего вечера, оставайтесь с нами в компании Русского радио.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: что слушает страна.
1: Семь цифр и звонок, семь цифр и гудок, как мне найти любовь твою?
0: Русское радио.
2: Но вот она идет, расступается народ, она сладкая, как мед, мне сегодня повезет.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.

0: круглосуточно.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падаю.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так, вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя.
2: Привет, это Марго, и вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Как и обещал, нежное песочное тесто на сметане, кисло-сладкие яблоки и воздушная сметанная заливка. Цветаевский пирог, вы правы. Давайте начнем с теста. Муку и сливочное масло руками перетираем в крошку. Добавляем немного соли, добавляем сметану и быстро замешиваем тесто. Собираем шар и убираем в холодильник на 30 минут. Яблоки очищаем от сердцевины. Кожицу я оставил, она нежная. И нарезаем яблоки на кубики. Чтобы не потемнели, сбрызните соком лимона. Разъемную форму выстилаем пергаментом. Смазываем и дно, и бортики маслом. Тесто раскатываем в пласт. Выкладываем форму. Излишки, если они у вас будут, убираем. Выкладываем яблоки. Теперь заливка. Яйца взбиваем с сахаром и мукой до пышной массы. Добавляем сметанку, перемешиваем и заливаем яблоки. Все, убираем пирог в разогретую духовку 180 градусов на 50 минут. После даем пирогу отдохнуть при комнатной температуре. А для более плотной консистенции уберите пирог в холодильник. Ой, ребятки, вкусно, красиво, все как мы с вами любим. Где взять точные пропорции ингредиентов и видеоинструкцию? Ну, конечно же, в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, пожалуйста, пользуйтесь. Там много всего интересного. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу Алиса Морозова. Алиса Морозова. Вечер на русском. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comfygeta.t2.ru.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Гипермаркет «Офис Мак».
11: Звонок для учителя.
12: А «Офис Мак» – для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» – уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
10: Экономьте с «Офис Мак».
13: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Конфетные

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ОРВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
5: Категория 16+.
6: Спортивная ходьба выглядит очень странно. Ощущение, что люди очень сильно опаздывают на автобус, но бежать им запрещает религия. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

конечно же, счастье есть. И в данном случае, в нашем с вами случае, это счастье называется «Стол заказов» на Русском радио. Начнем, ребята, в 17.00, сразу после выпуска новостей. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал «Русское радио». Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Сейчас мы опубликуем пост о том, что «Стол заказов» вот-вот распахнет свои двери. В комментариях делитесь своим настроением. Передавайте приветы, поздравляйте. Наверняка сегодня кто-то отмечает день рождения, у кого-то сегодня годовщина свадьбы, какой-то любой другой хороший повод. Вот давайте с этим мы и поздравим тех, кто это отмечает. Самый лучший день.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды Дейл школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. Дейл ярко, Дейл дерзко. Отдел подростковой одежды Дейл. Торговый центр Кита, третий этаж, и торговый центр Каскад, второй этаж.
8: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

Русское радио. Это родные нулевые. Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте Русское радио. Все будет хорошо.

0: студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Информация о визите спецпосланника американского лидера Стивена Уиткофа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Россию пока нет. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, этот визит требует подготовки и согласования. Власти сообщат о встрече, когда она будет вырисовываться, передает слова Ушакова сайт aif.ru. ФАС выдала новое предупреждение участникам рынка топлива. Предприятия необоснованно изменяли стоимость бензина и дизеля на АЗС в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях. Кроме этого, Тюменская УФАС выдала предупреждение компании «Газпромнефть» региональной продажи, которая не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива. Сегодня министр энергетики Сергей Цивилев признал, что проблемы с бензином и очереди на заправках есть, и заверил, что власти работают над этим вопросом. Минтранс с 1 сентября упростит продажу возврата билетов на пригородные поезда. Оформить его пассажиры смогут онлайн без обращения в кассу. Кроме этого, перевозчиков дальнего следования обязали оперативно информировать пассажиров о любых изменениях условий поездки, включая корректировку расписания. Еще одно нововведение касается инвалидов. Специализированные места в поездах в первую очередь будут распространяться между пассажирами на креслах-колясках. Новый стандарт уточнили и для людей с ограниченными возможностями здоровья в аэропортах и на борту самолета. В Ненецком автономном округе построили самый большой чум в России. Его открыли сегодня в Нарьян-Маре. Высота сооружения составляет 9 метров, диаметр основания 13 метров. Чум выполнен в цветах российского флага, а внутри оформлен в соответствии с традициями ненцев. Там также установили настоящую печь. Рекорд официально зафиксировал представитель Книги рекордов России. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
1: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Да, ребятки, наконец-то вечерний стол заказов на русском радио, когда можно все свои добрые, теплые слова, которые мы копили весь день, вот так вот взять и выплеснуть дорогим и любимым людям. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское радио, вот уже пост опубликован в комментариях. Делитесь своим счастьем, делитесь своей радостью. Передавайте приветы, поздравления и пожелания. Поехали. Привет, Русское радио, привет, девчонка. Мы из города Иваново, Наталье и Ольге от Елены Гольцевой. А мы справимся со всем, сообщает Наталья. Привет, Русское радио, привет мужу Сергею и сыновьям Вите, Кириллу и Родиону. Я вас очень люблю. Мама Алена, Волгоградская область. Привет, Русское, заканчиваю работу. Ура, ура, ура. Отдельный привет Вовчику, родному и любимому. Сильно люблю тебя и скучаю. Твоя Инеска. Огромное спасибо за работу начальнику IT-отдела Кате Марухиной. Ты самая лучшая и самый дорогой для меня работник. Если она это слышит, то знает от кого. Ну ладно, не буду вас сдавать, хотя у меня есть ваше имя и фамилия. Привет городскому отделу ЗАГС, Макеевскому городскому отделу. Легкой рабочей недели и адекватных граждан от Светланы Анатольевны. Ну, видимо, были случаи. Все, стол заказов мы начали.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама.
1: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать.
2: Все сразу мне и не по карману.
3: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
4: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
5: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю следующим. Все сразу мне не по карману.
6: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
7: Аплайн. Вологда Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Коньва, 36.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
11: Долговечные, проверенные временем.
12: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдинг» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
3: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна? Держи.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вы заказываете, мы исполняем. Привет, Русское радио. Передаю привет бывшему мужу Александру. Поздравляю с нашим разводом. Навсегда твоя коробочка. Ирина написала сообщение. Включите «Самый лучший день» песни. Была она уже вот буквально недавно. Потерпите. Привет. Хочу передать Танечке Чемодановой и поздравить ее с днем рождения. Поздравляет семья Журавлевых из Усть-Лабинска. Счастья, здоровья и благополучия имениннице. Привет моим друзьям и близким передает Елена, город Златоуст, это Челябинская область. Привет дочке Олечке Ратушняк, я ее очень сильно люблю и жду с работы. Также любимому мужу Сергею большой привет сыну Дмитрию от супруги и от мамы Елены Михайловны. Привет любимой маме Наталье из села Новая Владимирская, области от Виктории прилетел привет. Передаю привет коллеге Ирине Бедридской из города Алчевска. Не грусти, скоро домой, твоя Ксю. Привет коллеге Наталье Самодуровой. Желаю нам скорейшего завершения рабочего дня. От Ирины, осталось-то совсем ничего. Огромный привет Кате и всем отличного настроения от Ольги.
0: На русском радио «Стол заказ».

0: Реклама на русском.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: Амода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО А7 и поддержки ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
15: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026-го. С 3 августа 2026-го по 6 сентября 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: Жена, сын, теща уехали на море. Я остался дома один. И как вы думаете, кто лучше? Сын, теща уехали на море. Я остался дома один. И как вы думаете, кто лучше отдохнул? А? Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 499.

0: Стол заказов на русском радио делает всех слушателей счастливыми. Привет любимому мужу Витюшке. Витюш, скучаю, люблю. Пусть работа будет легкой, скоро увидимся. Всем прекрасного окончания рабочего дня от Алены. Большой привет Маришке-малышке от Оксанчика. Люблю и скучаю. Привет любимому мужу Эмилю. Спасибо ему, ведь он исполняет мечты. Я его очень люблю. А еще привет моим дочкам Таисии и Софийке. И сыну Жене тоже большой привет. Огромный привет любимому мужу Сергею Панькову. Он сегодня за рулем со мной за 2000 километров от Брянска до Оренбургской области. Люблю его. Он у меня самый-самый лучший. Хорошей вам дороги, ребята. Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех причастных с Днем географа. Желает всем географам крепкого здоровья, хорошего настроения. Спасибо за вашу профессию. Вот так. Привет из Уфы. Привет герою. Скорпион позывной. И всем ребятам, кто сейчас там, нашу родину. Желаю скорейшей победы, мира во всем мире. Всего самого хорошего и крепкого здоровья от Ирины. Любимая русская радио, передай большой привет моему любимому мужу Александру Беликову. Люблю и жду домой. Жена Сабира. Ой, сейчас, конечно, все слушатели русского радио ждут, когда я скажу, что время подарков наступает на русском радио. В эту пятницу, 21 августа, в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шурхаус» на летней сцене на воде выступает Владимир Пресняков. Два приглашения на этот концерт станут вашими, если вы прямо сейчас, вот в эту самую секунду, дозвонитесь в эфир первым. Набирайте 8-495-995-105-7. Удачи!
1: Стол заказов на русском радио.

0: подарков на русском радио.
1: Самая счастливая сейчас Анжела, потому что она первой дозвонилась к нам сюда, в студию русского радио. Анжела, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Ваши приветы и поздравления. Мы внимательно слушаем.
2: Хочу поздравить своего кума из города Клина, Колю Иринамова, с днем рождения. Пожелать ему всего хорошего и удачи.
1: А когда последний раз с ним виделись? Все-таки не близко?
2: Наверное, полгода не виделись.
1: Ай, надо исправлять ошибку, надо встречаться чаще с родней.
2: Так получается.
1: Я, Анжела, спасибо за привет, и я вас поздравляю. Я вас поздравляю, потому что в эту пятницу я решил, что у вас будут вот такие планы. Я вас отправляю в яхт-клуб, ресторан «Шурхаус». Там будет выступать Владимир Пресняков. Так вот, в подарок от русского радио вы получаете 2 приглашения в танцевальный партнер.
2: Ура!
1: Будете наслаждаться любимыми песнями любимого артиста на великолепной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. 2 приглашения, Анжела, ваши. Я еще раз вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Всем слушателям русского радио хорошего вечера. Стол заказов продолжается.
0: Время подарков на русском радио.

0: Да, да, все сообщения ваши про любовь и о любви. Вот есть такое. Соня, прости меня, пожалуйста. Анонимно. Любимому мужу Алексею Сухвалову из Иркутска. Он сейчас на рыбалку собирается. Ни хвоста, ни чешуи, желает Ли. Привет, девчонкам, маме Оксане, сестре Еве. Стоим все дружно на заправке. Пожелайте нам удачи. Всем хорошего дня и настроения от Виктории. Виктория, удачи. Привет всем механизаторам и комбайнерам Краснодарского края от Владимира из Краснодара. Привет военному городку Гвардейский и моей мамуле Любовь Александровне от Татьяны. Привет для самых лучших девочек из кабинета номер 422, компания «Газпром». Я вас обожаю, от Анны. Привет, Русское радио. Большой привет Алексею и Елене. Они сейчас отдыхают в Анапе. От Артема большой привет. Привет всем членам моей семьи. С днем рождения. Кого? А, нет, всех членов нашей семьи. С днем рождения нашей семьи. Вот, Краснодарский край поздравляет Елена. И огромный привет девчонкам, маме Оксане, сестре Еве. А, это я уже прочитал. Тогда еще одно успеваю. Привет маме от Льва. Я тебя очень сильно люблю.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: и путешественниках.
1: В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Мы ходим по тем же улицам. Ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада.ру».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на «Лада.ру».
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
17: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
18: Если кошка просит открыть дверь, но не выходит, значит, она хочет, чтобы вышли вы. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
19: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Да, за каждым сообщением целая история. Привет, Иван, привет Степану Манову, Степану Лазаревичу, дочери Натальи. Спасибо ему большое. Привет, Русское радио, привет большой маме из Москвы от Никиты. И еще одно сообщение успеваю прочитать. Привет Николаю, Виктору, Александру, подруге Кристине. Мы сейчас отдыхаем в гараже, пишет Раиса. Раиса, ну что, классного вам там в гараже отдыха. Спасибо большое вам за ваши добрые, теплые сообщения. Следующий стол заказов ловите в эфире в 22:00 с Юлией Калининой.
1: На Русском радио. Стол заказов.
0: Ну, кстати, Юлия Калинина вот напротив меня, и Саша Пряников тоже здесь. А
2: привет.
0: Это значит, вечер на русском состоится. Привет, ребята.
2: Да, конечно, состоится. Мы же уже здесь веселенькие такие.
3: И что, и что тут такого? Сколько раз история помнит радиоэфир? Вроде и в студии все, и веселенькие. А шоу не получается. Это не про нас.
0: Это вообще не про нас.
3: Не про нас. Это про каких-то тьфу на них неудачников.
0: Тьфу на них ту-ту.
3: Вот. Ну что, тема у нас сегодня, друзья мои. Тема серьезная. Тема, что надо. Нужно собраться, чтобы как следует принять участие в ее обсуждении.
0: Оглашай.
3: Итак, друзья мои, тема часа. Язык мой, враг мой. Или именно тот случай, когда язык сработал быстрее, чем ваш мозг. Понимаешь, что звучит непросто, поэтому людям с неоконченным средним образованием лучше нас сегодня не слушать. А вот если мозги работают, это вот что значит? Когда ляпнул и не подумал.
2: Конечно.
3: Это, знаете, про моменты, когда рот нажал на газ, а мозг в это время еще не сел в машину.
2: Да.
3: Друзья, помогите еще как-то.
0: Мне кажется, лучше тебя никто так тему не обернет в фольгу.
3: Пример, давайте, пример. Вот ты, например, заходишь в лифт с начальником, с боссом, да, грустный. Ты ему хочешь сказать хорошего вечера, например. Но вспоминаешь, что он разводится. И мозг вдруг выдает: держись, ну хочешь ты сказать ему, держись.
2: Да.
3: В итоге язык все путает, ты громко выдаешь: хорошего развода, держи вечер. И все, и 7 этажей гробовой тишины, а ты просто ищешь глазами кнопку катапультирования из лифта прямо.
0: Я надеюсь, мы надеемся, вам все понятно.
3: Ну, если непонятно, то уж непонятно, что еще понятно.
0: Заходите, ребята, в наш канал Русского радио в мессенджере Макс. Уже опубликован пост с темой. В комментариях делитесь своими историями. Вечер на русском в 18:00.
3: Ну да.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков. Ведущие специалисты в области рентгенологии. Точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология-35». Для детей от 6 до 16 лет.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
9: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
10: На

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Министр энергетики признал проблему с очередями на заезд в России. По словам Сергея Цивилева, ведомство занято решением этой проблемы. Дефицит топлива возник в конце мая. В начале очереди за бензином образовались на юге страны, в частности в Крыму и Краснодарском крае. В регионах последовательно начали вводить ограничения на отпуск топлива в одни руки. Вице-премьер Александр Новак называл одной из основных причин кризиса атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы России. Сейчас началась вторая волна кризиса. В частности, в Москве бензин есть только на каждой третьей заправке. Нумерация партии в федеральном

0: Бюллетени не поменяется после удаления информации о яблоке. Центр избирком исключил строку партии под номером 2 после решения Верховного суда. Теперь в бюллетене после строки с номером 1 будет следовать строка с номером 3. Решение суда вступило в силу накануне. Яблоко обвиняет в нарушении авторских прав и порядка финансирования избирательной кампании. Проезд по биометрии планируют внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в течение 3 лет. Об этом РИА Новости рассказал замглавы РЖД Евгений Чаркин. Сейчас такая возможность уже действует на нескольких направлениях из Москвы и Нижнего Новгорода. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно заранее зарегистрироваться в единой биометрической системе и дать согласие на обработку данных. В стране разработали проект нового лайнера для международных круизных перевозок на Черном море. Он станет самым крупным в истории отечественного судостроения. Как пишет РИА Новости, судно предназначено для перевозки пассажиров между Россией, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией. Технические характеристики позволят лайнеру заходить в порты Средиземного моря, включая Грецию. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте!
1: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».
3: Программа, которая заменяет вам психолога, вечерний сериал и друзей.
4: О, да. Как?
3: А что, нет?
5: Нет.
3: Да.
5: Мнение. У меня, видишь, язык отвечает быстрее, чем подумает
3: вот,
5: мозг.
3: Мне не разделили. А все почему? Потому что, друзья, Иван полностью готов внутренне и внешне обсуждать сегодняшнюю тему. Язык мой, враг мой. Тот самый случай мы ждем от вас, чтобы вы описали, когда язык сработал быстрее, чем среагировал мозг.
4: Ну, вот, это вот, то, вот. Что происходит со мной примерно 3 раза в день.
5: Да, серьезно? Мы пока этого не заметили.
4: Ну, мне даже мама говорит, что таких, как ты, не берут не только в космонавты, но и в разведку. Потому как я все время делаю.
5: Ну, поэтому ты работаешь на радио, поэтому ты здесь и с нами работаешь.
3: Ведущих радио и телевидения вообще сложно брать с собой в разведку, потому что нам все время надо... Нам надо все время что-нибудь вести, все время что-нибудь рассказывать.
5: Говорить надо все время.
3: Говорить о себе и о других. Поэтому, друзья, если вдруг в разведке с вами, ну, не знаю, Малахов сейчас кто-то, или гоните его прочь из разведки, он вам все задание завалит. В чем польза сегодняшнего обсуждения? Когда вы расскажете этот курьезный случай на многомиллионной аудитории, случится магия, друзья мои. Вы поймете, что вы не идиот.
4: Да,
5: не
4: конечно.
5: Единственный такой.
4: Конечно.
3: Но нет, может быть, вы и он, но таких, как вы, целая страна.
5: Это правда.
3: Легальный способ снять стресс, друзья мои, и посмеяться над своими ошибками.
5: Это правда. Итак, заходите в Messenger Max, наш канал «Русское радио». Мы уже опубликовали пост с темой. Напомню, в какие неловкие ситуации вы попадали просто потому, что язык ответил быстрее, чем включился ваш мозг. В комментариях делитесь своими историями.
1: Вечер на русском.
6: На русском.

0: Реклама.
1: В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
2: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном. Ремонт по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
1: В этом году поставлю стены, а крышу сделаю в следующем. Все сразу, мне не по карману.
2: Покупай материалы в Аплайне. С Аплайном. Строительство по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского, 147А, Пашихонское шоссе, 18, Конева, 36.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
10: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
11: Выходные? Нет! Выгоды! Заходите на сайт стройландия.ру с 21 по 23 августа и забирайте выгоду, скидку 15% на все. Просто выходные выгоды какие-то. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
12: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
13: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8-800-222-89-90.
14: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
15: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дейл» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дейл» ярко, «Дейл» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дейл». Торговый центр «Кита», 3-й этаж, и торговый центр «Каскад», 2-й этаж.
16: Hello.
17: Ni hao. Xinchao.
16: Merhaba. Привет.
18: 150 стран, один язык. Язык Union Pay. Карта с кэшбэком от РСХБ. Платите без границ. Подробности на rshb.ru. И по телефону 8-800-191-10.
19: Услугу предоставляет АО «Россельхозбанк». Информация действительна 17 июля 2026 года и может быть изменена. Выпуск первой рублевой карты бесплатно. Второй и каждый последующий с комиссией согласно действующим тарифам банка. Выпуск валютных карт осуществляется с комиссией. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года. Срок действия бессрочный.
9: Птица счастья была подозрительно синей.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.
6: Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
16: Вот эти вот три человека у микрофонов в студии Русского радио делают вечер миллионов слушателей Русского радио добрым, теплым, уютным, легким, веселым.
11: Я так думаю. Мы стараемся, друзья.
16: Я уверен в этом.
11: А если у вас не легкое, не веселое, то, знаете, не легкое, не печень, то это сами виноваты, сами зануды.
16: Итак, мы сегодня обсуждаем, если вы только-только к нам присоединились, тему обсуждаем следующую. Когда язык ваш враг. Какие неловкие ситуации вы попадали? Просто потому, что язык ответил быстрее, чем включился ваш головной мозг.
6: Да, это точно мой случай. Знаете, у меня был очень неприятный момент, когда я общалась с мальчиком симпатичным, и я у него спрашиваю: слушай, а как зовут твою маму? Он говорит: Люда. Я говорю: ну и что это за имечко Люда, дочь верблюда? И просто ни на секунду не задумываясь, что это ужасно звучит, конечно, что это как-то грубо. И надо было видеть выражение его лица. Ну, я сказала, ну, конечно, я не имела в виду твою маму. Да. Я не имела в виду вообще ни одну Людмилу. И вообще, откуда у меня взялась эта грубая рифма? Кошмар. В такую неловкую ситуацию. В общем, надо уметь.
16: Ну, это неловко, конечно.
0: Сколько Люд после твоей фразы пострадает, потому что сейчас едут. Люда, дочь верблюда. А еще там дочь какая-нибудь Люда сидит сейчас ее.
16: Не, Людмила очень красивая, очень красивая.
0: Красивая,
16: такое большое, объемное.
0: Красивое имя. Вот Ольга нам пишет, Кольцова. Кстати, про дочь, кстати. Привет, Русское радио, в далекие 80-е, когда мне было лет 15-16, случилось вот что. Мы куда-то уходили, обувались в прихожей, не помню, к чему отец сказал мне: подрастешь, расскажу, откуда берутся дети. Я, не думая, ответил: я уже знаю. И тут же... И тут же выскочила за дверь. Так быстро по лестнице с четвертого этажа. Я не сбегала ни до, ни после. Самое интересное, что отец даже не заикнулся по этому поводу. Видимо, был в шоке. Ну вот, Оля, 80-е годы.
6: Деликатный папа.
0: Время, когда дети узнавали обо всем значительно раньше, чем родители. Понимаете? И вы собирались об этом с ними промолчать, понимаете, деликатно. А тут драма в прихожей. Отец 15 лет копил мужество, понимаете, приготовил неловкие фразы, протычинки. И вдруг настроился, понимаешь, и вдруг короткое как выстрел, я уже знаю, и на лестнице клетки, и все. Мы мужчину лишили права побыть умным, понимаете?
6: Вот да, так. Это ужасно.
0: Ну что это такое? Как можно разговаривать с человеком, который бегает быстрее, чем ты соображаешь?
17: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети/. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
17: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
18: Путешествовать значит жить. Сказал я себе и поехал на работу. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вместе со всей страной эти господа и дама обсуждают тему «Тот самый случай, когда язык сработал быстрее, чем мозг». В русском языке есть гигантское количество, учитывая того, что мы же, ну, это наша специфика, гигантское количество идиом на эту... Поправь, Юльчика, да. У тебя вроде выглядишь умной девушкой. В смысле, ляпнул, не подумав. Или там «язык мой, враг мой». Вот это все, да. Друзья. Но, давайте честно, мы привыкли винить язык, якобы он глупый, что работает быстрее мозга. Я считаю, что это собачья чушь. Потому что язык намного умнее нас. Он просто озвучивает то, в чем мы сами себе боимся признаться.
2: Может быть.
1: Да, будем спорить.
2: История от Галины. На летние каникулы мы, родители, часто устраиваем своим детям летний лагерь с друзьями. Ну, например, сначала мой сын идет в семью денька на 2-3, потом я принимаю детей других. И, как правило, каждая из мам в такой день привода детей в такой лагерь приносит что-нибудь вкусненькое. И вот завершился такой прием у меня, пишет Галина. Приехали мама за своими детьми, за своими детками, и Вероника, одна из мам, спрашивает: «Ну, ребята, понравились ли вам мои печенья?» То, что она привезла. На что мой сын, не подумав, тут же выпалил: «Не надо было приносить, никто их не ел. Мама моя готовит лучше». У меня даже уши загорели огнем.
3: Браво, браво.
1: Я сейчас ждал какой-то панч про булки там что-нибудь.
2: А может быть, так и было. Но просто написано. Нет, про печенье.
3: Я просто представляю, потому что мой мальчик делал нечто подобное с кексами тети Гали. Да, ну вот такая же была ситуация.
1: То есть у вас там вся семейка такая?
2: Кексы тети Гали.
3: Нет, на самом деле, что сказать по поводу семейки. Да, семейка у нас, кстати, отжигает.
1: Ну мы с ней еще познакомимся подробнее, не последний день.
3: Сделал вот что. Значит, у него неприятности были на работе, он домой пришел, я его утешаю, говорю: «Ой, ну слушай, не переживай, все будет нормально». Он ходит в своих мыслях, кивает, я продолжаю рассказывать, как будет прекрасно и удивительна наша жизнь. Завершаю свой спич и говорю: «Я люблю тебя». А он, проходя мимо, хлопает меня по плечу и говорит: «Ничего-ничего, все нормально». И я такая: «Как это нормально? Я сказала, я люблю тебя, а ты мне все нормально?» Я была близка к разводу как никогда, потому что я поняла, что, ну, как это?
1: А
3: чувство?
1: Что такого, да? Что тут ненормального, когда жена любит мужа?
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ну что, дорогие мои голодные коллеги, да. У меня к вам вот такой вот небольшой тест. Я сейчас строчку зачитаю, вы должны сказать, о чем идет речь. Да. Нежное песочное тесто на сметане, кисло-сладкие яблоки и воздушная сметанная заливка.
2: Шарлотка какая-то.
3: О, да-да-да, это какой-то вкусный пирог с яблоком.
2: Нет, брат, это...
3: А зелен у тебя?
1: Цветаевский пирог это называется.
2: Я сижу, это ахматовский.
3: Нет. А ты уже приготовил его?
1: Вот слушайте, конечно,
2: приготовил. Дубцовский, нет. А, точно.
1: Еще варианты.
2: Подольский.
1: Подольский, да, Пресняковский. Нет, Цветаевский пирог. Начнем давайте с теста. Ну, завтра, кстати, к слову, яблочный спас.
3: О, я забыла.
1: Нужно готовить с яблоками.
3: Круто.
1: Поэтому у меня есть сегодня пирог с яблоками. Итак, тесто, муку. И нарезаем на кубики. Чтобы они не потемнели, нужно сбрызнуть соком лимона. Теперь берем разъемную форму, диаметр 22 сантиметра. Выстилаем пергаментом. Смазываем и дно, и бортики маслом, чтобы ничего не прилипло. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Выкладываем в форму. Излишки, если они будут, убираем. Всыпаем яблоки и готовим заливку. Для этого нужно яйца взбить с сахаром и мукой до пышной массы. Добавить туда немного сметаны, перемешать и все этим заливаем. Убираем в разогретую духовку 180 градусов. Минут, ну так где-то на 50, может быть чуть больше понадобится, проверяйте, как правило, сухой деревянной палочкой, зубочисткой. Ну а после, самое главное, нужно пирогу дать отдохнуть при комнатной температуре, а для более плотной консистенции вообще убрать в холодильник, чтобы он там просто стабилизировался. Все, можно подавать.
3: У меня бы не задыхал этот пирог.
1: А ты понимаешь, что если в горячем виде его начнешь резать, то начинка вполне возможно может не схватиться окончательно и может просто потечь.
2: Вот она, знаете, смысл жизни. Если тебя хотят съесть, то тебе предварительно дадут отдохнуть, понимаешь?
1: Где взять точные пропорции ингредиентов и видеоинструкцию? Ну, конечно же, в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он рецепт. Пользуйтесь. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
7: Экономьте с Офис Мак.
3: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
0: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
10: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
11: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
7: В ленте!
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой выгодно вместе от Т2. Объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на comtogether.t2.ru.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Вот это ухватило!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
19: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
20: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
19: Обслуживаться у вас можно?
20: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
21: «Я дома с женой веду себя как тигр». Хожу на четырех лапках и бесшумно. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Язык мой враг мой, ляпнул, не подумав, до сих пор стыдно. Тот самый случай, когда язык сработал быстрее, чем мозг, друзья мои, вы до сих пор это, об этом жалеете. Поэтому звоните сюда, рассказывайте свою историю стране, ага. И все, вам больше не стыдно и нормально.
2: История от Евгения. Однажды я решил рассказать анекдот в компании на день рождения, ну так, чтобы всех развеселить. Ну, в общем, говорю. Цитата. «Я теперь нашла новый метод развлечений. Я подсказываю заикам неправильно». И тут понимаю, что на меня все смотрят большущими глазами. Никто не смеется. И я ахую-охую внутри себя, понимаю, что именинница заикается. Но уже ничего не оставалось, как самой немножечко потихонечку поржать.
3: Да.
1: Самой немножечко начать заикаться, вот мне кажется, для того, чтобы сказать, да, а я тоже в этом смысле...
3: Хуже, чем критика потенциального имени свекрови, которую я продемонстрировала.
1: Ну, у меня здесь чисто школьная история. Марина пишет: «Веду урок в 10 классе. Ученик ответил не в попад. Думаю, пожурю его частушкой. Сидит Вова на крыльце с выражением на лице, выражает то лицо, чем садятся на крыльцо». А язык тем временем выдает: «Вышел Вова на крыльцо, но вы понимаете, урок дальше был вести невозможно. Учителя тоже такие частушки». Слушайте, я не понял, а что...
2: Ты не понял?
1: Нет,
2: я сейчас за эфиром расскажу частушку, спою.
1: А что, вышел Вова на крыльцо.
2: Саш, не продолжай, закопаешься с тебя.
1: Ребята,
2: вечер на русском продолжится в 19:00.
1: В чем?
2: Оставайтесь в нашей компании.
1: Не слышал вообще никогда.
2: Сейчас я тебе спою.
0: Вечер на русском.

0: онлайн-сторах, на интернет-просторах.
1: Русское радио всегда с тобой.
2: Русское радио представляет.
3: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: IT-школа «Кодология». Век новых технологий, твой ребенок должен получить цифровое образование высокого качества. Школа программирования и математики «Кодология». Открыт набор в классы на Ленина 11 и Ленинградской 150А. Наш телефон 704-323. Наш сайт «Кодология 35». Для детей от 6 до 16 лет.

0: автомобили «Лада» у официального дилера «Автоэкспресс Вологда». Приезжайте и забирайте вашу «Ладу» с выгодой почти 600 тысяч рублей. «Автоэкспресс Вологда». Железнодорожная, 50В.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Указана стоимость автомобиля «Лада» с учетом максимальной выгоды по программе «Трейдин» и 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и их семьям. Предложение ограничено, действует до конца месяца. Не является офертой. Оцените свои финансовые возможности и риски.
2: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
3: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
2: Подскажи телефон.
3: Записывай. 547-043. 547-043.
2: Спасибо, бегу звонить.
4: Компьютерная школа «Энергетик». Сэмера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час, деньги наличными.
1: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Сиви, солистка группы Arctic Asti. И вы слушаете наш новый трек «Бриллиант» на русском.
0: Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с лидером Мьянмы Мин Аунг Лайном. Встреча прошла в Большом Кремлевском дворце. Среди тем переговоров – дальнейшее развитие отношений двух стран, расширение сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной политики. По итогам встречи президенты подпишут совместные договоры. В частности, известно, что Россия построит в Мьянме атомную станцию. В Москве возникли серьезные проблемы с получением водительских удостоверений и регистрацией транспорта. Массовые очереди в подразделениях ГАИ спровоцированы сбоем в работе ведомственной базы данных, передает газета РУ. В московском МРЭО подтвердили, что неполадки в системе наблюдаются с субботы 16 августа. В госавтоинспекции уточнили, что причина технического сбоя на данный момент не установлена. Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше 4 миллионов транзакций. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс». Это вклад столицы в цифровизацию отрасли и развитие совместно с регионами транспортной системы России. Благодаря использованию московской билетной системы растет популярность городского транспорта, так как пассажирам удобно оплачивать проезд разными способами. Кроме того, упрощается процесс формирования отчетности для перевозчиков. Также улучшается эффективность управления маршрутной сетью. Российские туристы

0: Сократили траты на зарубежные поездки на 5-10% в зависимости от выбранного направления. Это обусловлено стремлением путешественников к экономии, говорят участники рынка. Экономия происходит в том числе за счет выбора бюджетных категорий отелей или номеров. Эти тенденции характерны для массового сегмента зарубежных путешествий, в то время как сегмент дорогих туров остается без изменений. С новостями вернусь уже совсем скоро. Эфир продолжит наш вечер на русском.
1: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Да-да-да, обсуждаем ваши нелады внутри вашего сознания, друзья мои. Когда язык работает быстрее, чем мозг, тот самый случай, когда ляпнул что-то сморозил.
3: Зависнув, не подумав и так далее.
4: А еще, знаете, я вспомнил вот какую ситуацию. Очень часто я по ночам крадусь на кухню попить водички, ну или бывает, что кошки в 4 утра поднимают концерт и говорят, давай нам еды. И вот я крадусь на кухню, думаю, что я сейчас делаю это тихо, а потом мой мизинчик встречается с какой-то мебелью, и я произношу часто совсем не те
3: фразы. И тут появляется другая Юля. У меня другая была история. Я стою в очереди в столовой, и вот девушка-раздатчица такая, что? А я в это время в телефоне свой кулинарный ролик монтирую. Она такая, что вы будете? Я говорю, да-да, приятного аппетита. Такой он, все. Что вы будете?
2: У меня-то еще был случай, встречая я известнейшую артистку, за которой когда-то ухаживал, но мы это имя утаим. Я говорю, прекрасная улыбка, хорошие зубы свои.
4: Да ты что?
2: И все. Она вроде отшутилась.
4: А про волосы не спросил?
2: Про кого?
4: Про голос.
3: А про волосы?
2: Мне не разделились, про волосы или про голосы. Ну, про волосы, а что, женщины тоже этим балуются?
4: Знаешь что? Не будем все секреты
3: В общем, ребята,
4: раскрывать.
3: Видите, как у нас весело и по-доброму. Будьте с нами в компании «Вечера на русском». А какие неловкие ситуации вы попадали просто потому, что язык ответил быстрее? Заходите в мессенджер Макс. Пост с темой опубликован. В комментариях делитесь историями.
1: Вечер

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Самое время сказать привет, друзья мои. Да-да, потому что у нас в студии теперь стало четверо. Если так дело пойдет и дальше, да. В общем, у нас очередь будет, друзья мои. У нас гость, даже гости, и не просто гости, а настоящее украшение эфира. Певица, чей голос штурмует чарты, а красота — соцсети. Встречайте, невероятно, Алиса Морозова.
2: Ура, девочки! Привет!
3: Да, Алиса, добрый вечер. Ваша песня уже звучит в эфире Русского радио 1000 раз. Мы ее сейчас послушаем, а после готовьтесь, поговорим о многом. Да, а поговорим о многом, а поговорим о творчестве, о жизни и вообще, в принципе, как дела. Ваша песня прямо сейчас.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Внимание! В стоматологии «Династия» действует выгодная цена на имплант с установкой. 23 990 рублей. Количество мест ограничено. Подробности уточняйте у администраторов по телефону 23 99 54. «Династия». Комсомольская 9 и Фрезеновская 10.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
5: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82. Что слушает страна?
6: Ветер меняет направление.
5: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
5: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: А в гостях у нас певица Алиса Морозова.
2: Привет, привет,
1: еще раз. Алиса, песню твою, которая сейчас активно звучит, уже всем нравится, ее уже все наизусть выучили, написала Ирина Дубцова, мощнейший хитмейкер Ирина Дубцова. Yeah. Как проходила работа? Ирина ведь, в общем-то, девушка с характером. Она сразу сказала, поем вот так. Или были варианты, спорили?
3: Она вообще невероятной души человек. Во-первых, просто прекрасная женщина. И когда у нас началась с ней работа, она мне говорит, поем вот так. Я такая, ладно, хорошо, я послушная девочка, вообще-то консерваторию закончила, все, слушаю, что говорят. Она говорит, поем вот так, все, я встаю к микрофону, пою, как она сказала, она слушает, такая, забудь все, что я тебе сказала, пой так, как ты пела, пожалуйста, до этого. Вот так и срослось.
2: Алиса, вы как-то сказали, что в этой песне лежит в основе ваша личная какая-то история.
3: Да,
2: то есть,
3: да.
2: Получается, вы приходите к Ирине Дубцовой, раскрываете перед ней душу, и она уже выдает вам
3: текст.
2: Слушайте,
3: я вам потом покажу, у нас было видео с ней смешное, мы с ней переписывались в Телеграме, и в момент, когда я еду на машине, там у меня был плохой день, где-то я решила всплакнуть, и вдруг на Яндекс.Волне заиграла ее песня
2: так.
3: О нем.
2: Ага.
3: И я еще больше начинаю плакать, еду, реву. Эту песню о нем все девочки любят под нее покричать, поплакать. И в этот момент мне Ирина пишет. Алиса, привет, по нашим делам. Я вот так я кружочек записываю, плаксиво, говорю. Ира, вы меня, пожалуйста, извините, я сейчас просто плачу под вашу песню. Я напишу своему продюсеру, она спит, а я сейчас занята тем, что я плачу под вашу песню.
2: Какая
3: она
2: прелесть.
3: Такая, девочка моя, что случилось? Ну, как-то...
2: Ну и все, и по-женски начались вот эти вот разговоры.
1: Поплакали вместе,
2: поплакали
1: а ты с ней на «вы»? Вы с ней на «вы».
2: Вы с ней на «вы».
1: Вы с ней
3: Но
1: на...
3: я со всеми всегда на «вы», хотя она
2: Правильно.
3: Сказала, давай
2: Давайте
3: на
2: хорошо.
3: «ты», не надо вот это вот мне здесь устраивать. Но...
1: Вам не кажется, что все песни Ирины Дубцовой, если
2: поплакать.
1: Их исполнять, во-первых, поплакать, а во-вторых, я вот за каждой песней Ирины Дубцовой стоит Ирина Дубцова. Всегда певица должна стать немножко Дубцовой, петь в ее манере, чтобы исполнять ее какие-то качества.
3: А у нас буквально первая запись так и прошла. Мы все послушали... И Ирина, и продюсер мой, и мы все сидим и говорим, это что за Ира 2? Слушайте, идем переписывать. И переписали.
2: Алиса Морозова у нас в гостях, мы скоро вернемся.
0: Вечер.

0: Реклама на русском.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
12: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
13: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.

0: Настольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО МВМ.
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Встречайте автомобили для бизнеса СКМ М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая СКМ М7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. СКМ М7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Настоящий оптимист думает, что Пизанская башня изначально лежала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
5: Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: У нас в гостях певица Алиса Морозова. Алиса, мы сегодня в первом часе нашего шоу слушатели спрашивали, в какие неловкие ситуации они попадали просто потому, что язык ответил быстрее, чем включился мозг. Вот вам сейчас вспомнился какой-то такой момент?
2: Да.
1: Рассказывайте.
2: Так. С политиком было связано, лучше не буду рассказывать.
3: С политиком или с политикой?
2: С политиком.
4: Но мы, девчонки, все одинаковые. Мы всегда сначала говорим.
2: Я же амбассадор благотворительного фонда, и мы часто разъезжаем по городам России. В каждом городе России нас встречают губернаторы, перед которыми мы выступаем.
4: Ого.
1: Вот так.
4: Да, Алис, держитесь, мы с вами.
2: Я прошу прощения, да, я сегодня.
4: А вот скажите, а вы
2: хотела умирать, я приехала к вам.
4: Подождите, а мы будем эту историю как-то?
2: Да. Ну, я думаю, мне стоит объяснить своим подписчикам.
4: Так.
2: Просто они 3 дня видели сторис, как меня возят на скорой, как я в больнице. Один день, второй под капельницами, вообще без голоса, вот он только сегодня появился. И сегодня утром я буквально выкладываю сторис капельницы, говорю, как мне это надоело, сколько можно депрессии этой больницы. И через буквально пару часов я пишу в сторис: ребят, нет времени объяснять, срочно включайте русское радио. Прямо сейчас я в эфире.
4: Ну, потому что для своих поклонников вы готовы на все, и вы точно знали о том, что вас ждут миллионы наших слушателей, и более 3000 городов вещания русского радио сейчас готовы аплодировать. Ну, не говоря уже о том, что все, конечно, мечтают вашу историю слышать про творчество и про детство. Вы, кстати, каким ребенком были, который сначала делал, потом думал? Или наоборот?
2: Я была ребенком, который просто постоянно поет.
4: Да?
2: Поет, играет.
1: С расческой, в руках, на табуретке.
2: Табуретку. Я заставляла всех меня слушать. Я ставила табуретку. Слушайте меня сейчас все. Сейчас, конечно, у меня голос пропал, сегодня появился. Но...
1: Алиса Морозова у нас в гостях. Это «Вечер на русском». Скоро вернемся.
0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском». Новая песня на русском.
5: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
6: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: И у нас в гостях певица Алиса Морозова. Алиса, вы умеете играть на гитаре, на фортепиано и, внимание, на арфе.
2: Это надо было с нее начинать. Я умею играть на арфе.
1: Вот смотрите, довольно-таки такой нестандартный музыкальный инструмент. Почему выбор пал именно на арфу? Мы даже знаем, что вас называют девочкой с арфой. Это правильно? Почему именно выбор пал на арфу? Какая история?
2: Это самый распространенный вопрос века везде. Ну, я даже не знаю, как так получилось. Я с 3 лет пою. Реально, мама расскажет, что я научилась петь раньше, чем говорить. Вот. А потом они мне решили отдать в музыкальную школу. В 4 годика меня туда привели. Я там в подготовительной группе была, все такое. И увидела случайно этот инструмент прекраснейший. Сначала они хотели увлечь скрипкой. И не терпеть я не могу. Прости, Господи, меня все мои скрипачи. Но не люблю этот инструмент. Я посмотрела, когда на арфу, говорю, пожалуйста, вот мне сюда.
1: То есть визуально просто понравилось.
2: Да, и мне сразу же дали попробовать сыграть, поставили эту махину, я попробовала. И причем женщина, которая сказала, пусть она попробует, она заслуженная артистка России.
1: Вот.
2: Она играла в Мариинском театре, была солисткой там, и много-много у нее других регалий. И я попробовала поиграть, и она говорит, слушайте, у нее талант, у нее руки цепкие, срочно в арфу ее отдаем. И вот так я и начала играть.
3: Цепкие руки. Во-первых, арфисты, арфистки на улице не валяются, достаточно редкая музыкальная профессия.
2: Да.
3: Потом могу сказать, что женщина с арфой смотрится реально куда лучше, чем женщина со скрипкой. Женщина со скрипкой кривовата
1: криво.
3: Все время.
2: Да,
3: а
2: да,
3: с
2: да.
3: арфой ты вроде как сидишь.
2: Ты тоже чуть-чуть вот этого держишься,
3: да,
2: тяжесть.
3: Да. И спина у тебя.
2: Спина устает.
3: Конечно, устает. Должна все время прямо держать. И струны брынь.
2: Да.
3: Алиса, ну ты собрала музыкальный джаз. Вы собрали, пардоньте, мою эту самую вот это
2: нет,
3: все.
2: Нет, давайте на ты.
3: На
2: все,
3: ты, давай.
2: Мне
3: смотри, ты собрала музыка, уважаемые радиослушатели, она собрала музыкальный джекпот в смысле образования. Куда уж круче, Гнесинское училище, дай бог здоровья нашей альма-матер, консерватория Московская Менщиковского, Московский государственный институт культуры, то есть лучше, ну, это главное, это считай, как, это считай, ну, прям главное музыкальное. Как это сложилось в единый образовательный цикл?
2: Ну, я в 15 лет меня уже начали возить, так как я из Петербурга, я планировала учиться там. И однажды в 15 лет я сыграла на каком-то там конкурсе, и опять-таки заслуженный артист, красивый уже мой профессор, Светлана Владимировна Парамонова, люблю ее безумно, передаю приветы. Она заметила меня на концерте, и моей маме сказала, а куда девочка планирует поступать? Мама говорит, да я не знаю, мы не думали. Она говорит, давай ее в Москву сюда. И так я и поступила. В 16 лет я переехала в Гнесинку. Ну, в целом, да, это тоже верно. Я переехала в Москву, ну, как бы в Гнесинке я жила там в общежитии 4 года.
3: ДУЗИ. Дом учащихся учебных заведений искусств. Ну и...
2: Ага, да.
3: На Хорошевском шоссе.
2: На хорошо. Прямо здесь, рядом.
3: Конечно.
2: У меня общежитие. Да,
3: да, да.
2: Я
3: да,
2: жила
3: да,
2: там
3: да.
2: с актерами на 11 этаже. Все коменданты нас ненавидели. Дай бог им тоже здоровья, не кашляйте. Вот, и... Я отучилась так, а потом я поступила в консерваторию, также на арфу. А когда я училась в консерватории, я параллельно поступила к Ларисе Александровне Долиной в Институт культуры на эстрадно-джазовый факультет. И я параллельно училась в консерватории и в Институте культуры. Вы представляете, что это ездить с Большой Никитской в Химке?
3: Uh-huh.
2: Очно,
3: uh-huh.
2: очно
3: далековато.
2: Я училась в двух
3: да.
2: заведениях.
3: Так и есть.
2: Я очно, вот там пару пар, туда, туда, туда, туда, туда, туда. Это был сумасшедший. Причем все профессора в консерватории говорят, зачем тебе этот институт культуры? Ты что, это же консерватория. В институте культуры мне говорят, ты что, ты же хочешь стать певицей, зачем тебе это там арфа нужна? И я вот между двух огней как-то так справлялась.
1: Все сложилось наилучшим образом.
2: Да.
3: И у тебя мощнейшее музыкальное образование должно мешать поп-культуре в нашем шоу-бизнесе, нет?
2: Нет, вообще не мешает. Скорее наоборот, я считаю это своим достоинством, потому что очень многие артисты не имеют вообще понятия даже, что такое нотный стан и в нем
1: разбираться. Многие артисты даже не имеют музыкального образования.
3: Да, квартоквинтовый круг тебе никто не
2: пифатосовит. Да хорошо, ты миллионы камер тоже никто не знает, но там много всего.
1: Алиса Морозова у нас в гостях, скоро вернемся.
0: Вечер на русском. Реклама на русском.

0: Офисмаг.
1: Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
17: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
18: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
19: С возрастом фраза «надо встретиться» плавно превращается в «созвонимся как-нибудь». Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 4.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: У нас в гостях певица Алиса Морозова.
2: Всем здравствуйте.
1: А вот скажите, несмотря на образ прилежной девушки с арфой, любите скорость, драйв и мотокультуру?
2: Люблю, я еще и стрелять люблю.
1: Вот с чего все это, откуда все это берется? Вот смотря, глядя на вас, такая утонченная,
2: да,
1: милая, женственная девушка.
2: Я как-то прихожу, я занимаюсь стрельбой, это ну, такое хобби.
1: Это есть. Какой, стендовой стрельбой?
2: Нет, ну, прямо из ПСТЗ Глока и из ЧЗ.
1: А, все понятно.
2: Ничего себе.
3: Обычная история.
4: Из Глока это такой серьезный пестик. Ну, давай.
2: Я как-то, значит, ну, на тренировке ходила, а у меня на пальцах все время мозоли от арф. В консерватории еще чувствую. Я прихожу, говорю, а мама такая, что у тебя с руками? А у меня вот здесь... между пальцев, а мозоль от пистолета, пистолет держишь,
1: от
2: и он, да, он же постоянно вот сюда отбивает, и мозоль в конечном итоге. Я говорю, ой, мам, да это вот на пальцах от арф, а вот здесь от пистолет.
4: Да это нет, ну мало кто знает, что у нас существует секретное подразделение
1: артистов,
4: арфисток, спецназ,
2: арфистов.
1: Это смешно.
5: И на самом деле очень интересно, а как вообще мужчины реагируют, когда вдруг появляетесь вы, садитесь за арфу, начинаете исполнять любимое произведение, какая реакция у них идет?
2: Ну, всем очень нравится, конечно, мягко говоря.
5: Ну, я представляю, я думаю, что для мужчин, наверное, это такой культурный шок, потому что все привыкли к тому, что девушки сейчас жесткие, быстрые, такие очень динамичные, а у вас образ, что ни говори, он все равно нежный, романтичный, это, вопреки Глоку.
2: Я тоже очень динамичная, я карьеристка, я постоянно в работе, даже сегодня я приехала с больницы к вам. Но да, музыка заставляет, конечно, остановиться, замедлиться, подумать, да и в целом заниматься, разбирать произведения. Это стоит большого труда и усидчивости.
1: Но главное, в творчестве не останавливайтесь, не думайте, не замедляйтесь, только вперед.
2: Ну, иногда бывают моменты, конечно, когда хочется...
1: Отдохнуть.
4: Замедлиться.
1: Замедлиться.
2: Ну, не то, чтобы замедлиться, а, знаете, так думаешь, господи, ну, тоже...
4: Ну, а потом, когда арфа же, у нее же короткий парт, у нее же сольный концертно-симфонический оркестр для арфы, он, конечно, есть. Но арфист, он немножко поиграет, а может потом вздремнуть на своем инструменте.
2: Есть концерты специальные для арфы с оркестром. Я так и играла.
5: Ох, друзья мои.
2: Это сложно очень.
5: Могу вам сказать, что...
2: А балет «Петрушка» чего стоит, извините меня. Я играла «Петрушку», когда вот там мы, конечно... Это вообще Стравинский творит чудеса.
4: Я ни на минуту
2: там не отдыхала. Просто сидишь, а один раз у нас был концерт перед Новым годом, где мне сказали сыграй за гобой, за скрипку, соло, там еще
5: что-то. Да вы что, одна за всех?
2: Да, такое было
5: потрясающе, да. И, друзья мои, не могу вам не сказать о том, что уже совсем скоро в нашем эфире появится дуэт Алисы с Александром Панайотовым. Это действительно круто. Песню эту вы все знаете, все любите. Она действительно замечательная.
1: Алиса, спасибо за эту беседу, спасибо за эту встречу. Угу. Время наше пролетело очень быстро.
5: Очень.
2: Вам спасибо. С вами приятно иметь дело.
4: Докажи.
1: Давай тогда во время песни.
2: Я бы вам спела, если бы у меня был сейчас голос.
1: Все, вечер на русском прощается. Вернемся в эфир завтра в 18:00, ну а прямо сейчас «Бумажный змей» Алиса и Александр
2: Панайотов.
1: Слушайте
2: мои песни.
1: Пока.
4: Конец связи.
0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.
5: Все

0: рубашки, обувь, рюкзаки. Дэвил ярко, Дэвил дерзко. Отдел подростковой одежды Дэвил. Торговый центр Кита, 3-й этаж, и торговый центр Каскад, 2-й этаж.
1: Какая у меня самооценка? Да, так себе. Мы, цари, народ простой.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Бетонирование секции восточной трибуны стадиона «Динамо» выполняют в Вологде. На данный момент строители сосредоточены на армировании и бетонировании секции трибуны. После завершения этого этапа специалисты приступят к устройству гидроизоляционного слоя и последующей установке зрительских кресел. Параллельно с наружными работами активными темпами ведется отделка внутренних помещений. Работы финансируются за счет средств бюджетов города Вологды и Вологодской области, а также при поддержке правительства региона. Проект реализуется в рамках народной программы «Единой России». На 85% выполнено обновление в школе номер 36 в Вологде. В учреждении специалисты полностью меняют окна, обновляют поверхности стен, напольных покрытий, устанавливают новую мебель в кабинетах и коридорах. Работы в школе выполняются одновременно на трех этажах. Всего в этом году проводят капитальный ремонт в 4 школах Вологды. Все ремонты являются частью реализации национального проекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России» при поддержке правительства Вологодской области. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежно-смотренной социальной льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.
3: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

но всегда это, конечно, очень долго, а все лучшее в жизни, как порция мороженого, конечно. И это я не к тому, чтобы мы с вами прямо сейчас достали большие клетчатые носовые платки и начали грустить о несовершенстве мироустройства. Это скорее о том, что надо каждое мгновение этого вечера ловить и наслаждаться им на полную катушку. Друзья мои, согласитесь, с 6 часов начиная у нас с вами тут был сплошной праздник. Постараюсь сделать все возможное, одна за всех, чтобы до полуночи вы чувствовали себя превосходно здесь, на русском. Зовут меня Юлия Калинина, вас не оставлю, а вы со своей стороны уж будьте любезны, не оставляйте меня. И несмотря на то, что мой эфир, равно как и все прекрасное в этой жизни, также рано или поздно завершится точкой, произойдет это, если быть до конца точной, ближе к полуночи, давайте-ка каждую минуту жить, наслаждаться, подпевать. Жасмин, Роман Архипов и Алсу в самое ближайшее время здесь, на русском.

0: Не скрою, друзья мои, иногда эта песня появляется в моем плеере именно в те дни, когда я хочу подчеркнуть не в постоянство бытия, потому что вот сегодня у меня хорошее настроение, и этот парень мне нравится. А иногда настроение бывает очень плохое, и тогда я не люблю вообще никого. Трудно представить, да? Потому как позитивный имидж он обязывает. Но дело здесь даже не в имидже, а в том, что на жизнь нужно не иногда, а абсолютно всегда смотреть с улыбкой, и тогда она улыбнется тебе в ответ. Наверняка слышали про такой специальный психологический прием, что утром, с утра, как только вот вы встали, в первую минуту нужно подойти к зеркалу и улыбнуться своему отражению. В ответ на вашу собственную улыбку ваш собственный мозг тут же начнет вырабатывать эндорфины. И хотите вы того или нет, настроение бамс и повысится. Попробуйте, я уверена, что сработает. У меня, во всяком случае, работает со 100% вероятностью. Но о том, что необходимо русское слушать в режиме 24/7, даже говорить не буду. Это абсолютное 100% правило. Работает, на себе проверено больше 2 десятилетий. Руки вверх, Мария Краймбрери, Николай Басков. В ближайшее время.
1: Русское радио.

0: почти невозможно представить, но на старте 20 века, если кто-то был где-то там, за горизонтом, как в песне Валерии, то шанс почувствовать себя близко с помощью соцсетей или телефонной связи были равны нулю. И никаких вот этих «Зай, запиши мне кружочек, а то я, знаешь, так соскучила, сил нет». Ну, в общем, что ни говори, а прогресс, безусловно, на службе человечества. И, кстати, с помощью автомобиля в том же 20 веке, на его старте, если быть до конца точной, сократить расстояние точно не получилось бы, потому что у автомобиля вы долго искали бы какой-нибудь карданный вал, и вообще автомобиль тогда был скорее конструктором, причем обслуживался сразу двумя специалистами, и слово «шофер» тогда писалось через букву «Э», представьте себе. Но сейчас время совершенно другое, и больше всего человечество интересует электромобили, причем некоторые из них становятся настоящим предметом искусства. Как всегда, Андрей Осипов про автомобили на русском.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. 40 миллионов долларов заплатил на аукционе Сотбис неизвестный покупатель за первый полностью электрический Феррари Люче. Это абсолютный рекорд для нового автомобиля. При этом весьма примечательно, что сама модель была встречена в профессиональном сообществе, мягко говоря, без особого восторга. После ее презентации акции Феррари упали на 8%, что эквивалентно потере капитализации в 5 миллиардов евро. Как бы то ни было, но Феррари Люче шасси номер 0 имеет 4 электромотора с суммарной мощностью в 1050 лошадиных сил. До сотни электрокар разгоняется за 2,5 секунды, а запас хода достигает 530 километров. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2. Объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на campageta.t2.ru.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/rule/0+.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
19: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200

0: Ровно 20:20. Твой голос – сила России.
1: Сколько себя помню, постоянно что-нибудь забываю. И это ведь только сколько помню. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

это та самая песня, которую включают сотни тысяч девчонок по всему миру, когда дверь уже закрыта. Он тот самый парень, который испортил жизнь. Насколько испортил? Это большой вопрос, но, в общем, испортил жизнь. Отправился в ЧС и в бан. Все вы, друзья, примерно там же. Но как объяснить неразумному сердцу, что бьется оно о закрытую дверцу? Вот этот вопрос терзает каждую из нас с вами. Девчонки, я уверена, что вы с поставленной задачей справитесь. И если уж закончилась одна история, то, как я вам уже говорила ранее, новый сезон – это повод начать новый головокружительный роман. И кто знает, может быть, к Рождеству ваше долго и счастливо наконец обретет вполне осязаемую форму. Оставайтесь на русском, верьте в лучшее, слушайте любимые песни. И да, как это ни странно, но точно все будет хорошо.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Что слушает страна?

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Массовый сбой произошел в Рунете, а пользователи по всей стране зафиксировали неполадки в работе интернет-сервисов этим вечером. Жалобы поступили на маркетплейсы, мессенджер Макс, Яндекс, Авито, Т-банк, Газпромбанк, РЖД, Ростелеком и другие, следует из данных портала СБ РФ. Кроме этого, перебои с мобильным интернетом наблюдаются в десятках регионов. Пользователи разных операторов жалуются на нестабильные соединения, трудности с открытием приложений, загрузкой видео и работой поисковиков. Причины сбоя пока не называются. В Петербурге начали тестировать систему верификации пользователей сервисов аренды самокатов через портал госуслуги. Ранее один из таких сервисов запустил возможность подтверждения возраста в мессенджере Макс. Такая авторизация позволит ограничить доступ к аренде для системных нарушителей, отмечают власти. Между тем, Минцифры планирует расширить способы подтверждения личности на экзаменах в ВУЗе. Учащиеся смогут использовать единую систему идентификации и аутентификации, а также мессенджер Макс. Ведущие медицинские вузы и федеральные центры продлили прием в ординатуру до конца августа из-за незаполненных бюджетных мест. Минздрав сообщил, что кампания продолжается, поэтому говорить о недоборе пока рано. Эксперты связывают ситуацию с новыми правилами целевого набора, согласно которым целевыми стали все бюджетные места в ординатуре. Теперь каждый ординатор на бюджете должен заключить договор с государственным или частным медучреждением, а после учебы отработать там до 3 лет. В Ненецком автономном округе построили самый большой ЧУМ в России. Его открыли сегодня в Нарьян-Маре. Высота сооружения составляет 9 метров, диаметр основания 13 метров. ЧУМ выполнен в цветах российского флага. Рекорд официально зафиксировал представитель Книги рекордов России. С новостями вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Юлия Калинина.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Несмотря на все события, которые происходят в мире вокруг, мы с вами точно знаем, что здесь, на русском, каждый вечер вы оказываетесь в зоне радости, счастья и хорошего настроения. Вот, казалось бы, нам с вами не хватает для того, чтобы это ощутить в полной мере, только солнечных очков и легкого прохладительного напитка, который мы будем небрежно подтягивать, лежа в шезлонге. Не могу вам обеспечить всего этого прям мгновенно, но точно знаю, что к месту вашего пребывания будет доставлена любимая музыка и хорошее настроение. Ну и я, само собой, где-то поблизости буду. До полуночи вас не оставлю. Максим сейчас, Филипп Киркоров и Андрей Губин чуть позже. Всем привет!

0: Да, поздновато, много интересного прошло мимо, но много еще и осталось. Зовут меня Юлия Калинина, до полуночи буду вместе с вами. Знаете, какая мысль меня сегодня посетила? Как мало мы решаем собственной жизни. То есть ждешь, когда наступит то самое время, когда будешь взрослым, сам решишь, но нет. А в нашей жизни все решают мужья, дети и даже кошки. Поскольку ты встанешь, как поздно отойдешь ко сну, кому нужно на завтра новую рубашку, а кого необходимо отправить в школу. О да, это волшебное время приближается, и я прям представляю, как сейчас многие родители занервничали. Ну что, я одна переживать не люблю, переживать коллективно гораздо веселее. Ребят, я уверена, что с этой миссией мы с вами справимся, а если что-то невыполнимо, то это не для нас. Это не наша история, все в наших руках.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Реклама на русском.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования: 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Из двух зол я всегда выбираю то, которое можно заказать с бесплатной доставкой до двери прямо сегодня. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

я как человек, перешагнувший беззаботную юность, заинтересовалась живо, какие же условия нужны для того, чтобы страсть в отношениях так и кипела. Оказывается, необходимо, чтобы ситуация подпитывалась неопределенностью, пока объект загадочен, есть элемент риска, интриги, вот тогда все будет действительно страстно. Во всяком случае, всплески этого магического чувства гарантированы. А еще совместные приключения, сильные эмоции, пиковые моменты, они создают определенный фон для того, чтобы вы и ваш партнер чувствовали себя действительно впервые встретившимися и очень-очень влюбленными. Бесценные мои, надеюсь, жар чувства не оставит вас, и когда-нибудь вы подпоете Дмитрию Колдуну, мол, между нами только лов, ты лучший мой улов.

наш с вами компас и вместе с календарями неумолимы. Прямо по курсу ужасный сентябрь. Это не только песня про третье число. Это еще и 1 сентября вместе с линейками, цветами и прочими атрибутами праздника. Это еще и учеба. Вот очень мне понравилось, как Сергей Лазарев на каникулах немного кошмарит своих чудных чат. Говорит о том, что неплохо бы время от времени читать классику. Причем как нашу, так и западную. В общем, чтение на лето никто не отменял, даже если ты сын или дочка знаменитости. Бесценные мои, я надеюсь, что ваши чудные чады готовы к процессу.

0: Реклама на русском.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Что я буду делать в выходные? А что, в выходные тоже надо что-то делать? Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Нет, я, конечно, все понимаю. Мы, девчонки, порой бываем взбалмошными и непоследовательными. Однако оставить где-то одного вот такого парня, как Александр Панайотов, и отправиться хоть бы даже к самой яркой звезде, звезде по имени Солнце, я бы лично не согласилась, потому как смотреть на Александра уже удовольствие. Его концертные костюмы выше всяких похвал, его голос божественно прекрасен. И каждая его песня — это маленький, но все-таки шедевр. И что приятно, эти шедевры вы неизменно слышите здесь, на русском. Самые горячие премьеры нашей эстрады вашему вниманию. В общем, лучшее для лучших. О чем это я? 916-003-105,7. Пишите, дорогие мои. Помните, что в 22 по Москве у нас стол заказов ожидается. Казалось бы, точно по расписанию, а тоже всегда сюрприз. Ведь только в ваших руках то, как пройдет этот час. Количество признаний в любви, поздравлений с днем рождения и общий градус позитива определяете именно вы. Не пропустите. Ooh!

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Проблемы с доступом к российским сайтам спровоцированы перебоями в подаче электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в компании REC.RU, крупнейшем отечественном регистраторе доменов. Перебои с электричеством произошли в крупном дата-центре в Москве. Сроки восстановления остаются неизвестными. Ранее сообщалось, что пользователи по всей стране зафиксировали неполадки в работе интернет-сервисов этим вечером. Жалобы поступили на маркетплейсы, мессенджеры Яндекс, Авито, банковские приложения РЖД, Ростелеком и другие. Министр энергетики признал проблему с очередями на АЗС в России. По словам Сергея Цивилева, ведомство занято решением этой проблемы. Ранее вице-премьер Александр Новак называл одной из основных причин кризиса атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в России. Сейчас началась вторая волна дефицита топлива. В частности, в Москве бензин есть только на каждой третьей заправке. С 1 сентября в школах Подмосковья появятся кибер-уроки, тренировки по ЕГЭ и обновленное меню. Губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством подготовку к учебному году. Так, новый курс «Кибер-урок» будет посвящен цифровой гигиене, коммуникациям в мессенджерах и искусственному интеллекту. В пилотном проекте участвует 215 школ. Кроме того, для старшеклассников организуют тренировки по подготовке к ЕГЭ сразу по всем предметам. Отдельно обновят школьное меню, добавят больше овощей и мясных блюд. Робот побил человеческий рекорд в скорости бега. Человекоподобный робот китайской компании Unitree Robotics опередил ямайского спринтера Усейна Болта в 100-метровке. Машина разогналась на своих двоих до 45,5 км в час. Легендарный ямаец бегал максимум 44,7 км в час. У меня пока все. Вернусь с новостями уже совсем скоро. А пока ваши приветы и поздравления. Стол заказов и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости. На русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, какие же вы молодцы! Стоило намекнуть так прозрачно, что у нас стол заказов ожидается. И та-дам! 100 тысяч поздравлений уже нахожу в наших мессенджерах. Так держать. 916-003-105,7. Татьяна пишет из Балашихи. Добрый вечер, любимая русская. Здравствуйте, Юля. Танечка, здравствуйте. А всех поздравляю с наступающим праздником, с яблочным спасом. Родным, близким, всем привет. Всем желаю здоровья, счастья, мира, любви, радости. Дорогая Татьяна, как всегда, ваши сообщения просто дарят тепло всем, кто их слушает, ну а тем, кто читает особенно. Спасибо большое, да, с наступающим праздником. Текс, еще прекрасное сообщение пришло от Анны Шариповой. Анечка, наша постоянная слушательница. Привет передает подружкам Вике, Танечке, еще Леночке, в Германию большой привет, Женечке, Машеньке и Светику. Вы самые замечательные, просто огненные. Ну, а русское радио самое классное, всех люблю. Анют, мы вас тоже очень любим, оставайтесь на связи. Валерия просит передать привет дорогому супругу Александру Петрову и нашему рыжему коту. Это, кстати, город Пенза, моя малая родина, на связи. Дорогая Валерия, вам тоже большой привет. Привет, русская, меня зовут Татьяна, хочу передать привет вам и вашей прекрасной команде. Большой-пребольшой привет всему городу Москва. Очень вас люблю. Танюш, мы вас тоже любим, не сомневайтесь, очень рад, что вы на связи. Юлия Пешкова пишет, передайте привет всей семье Пешковых, Костиных и Данечке большой привет. А что-нибудь про любовь? Давайте про любовь послушаем.

0: Это моя Мишель. Да, встретиться на малиновой луне – это, безусловно, здорово. Главное – на светлой стороне оказаться. Ну, а на темной – кто его знает, что там происходит? Нам с вами не стоит приключений искать, а стоит искать радости и позитива здесь, на русском. Тем более, что здесь в поиске гарантированно увенчаются успехом. Павел Кучеров пишет: «Легкого эфира, передаю привет и друзьям. Пусть удача будет с вами». Огромное спасибо, дорогой Павел. Как всегда, ваши пожелания добрые принимаю на свой счет. Сергей Гущеваров сообщает: «Передаю привет всем, кто работает в ночную смену». Да, Сергей, я уверена, что этой ночью скучать вам не придется. Дмитрий Лебедев будет вместе с вами. Михаил Владимирский. Ну вот, разобрались. Большое спасибо за позитивный эфир, говорит Миш. Спасибо вам за вечно теплую компанию. Ольге Михайловне большой привет. За учебу благодарю, за помощь, поддержку, за ценные советы. Спасибо, Русское радио. Спасибо вам, дорогой Михаил. Очень рад, что вы с нами каждый вечер.
1: Реклама. В этом году отремонтируем ванну, а в следующем кухню. Все сразу, нам не по карману.
2: Покупайте материалы в Аплайне. С Аплайном ремонт по карману.
3: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
4: В новую квартиру столько товаров для дома нужно покупать. Все сразу, мне и не по карману.
5: Покупайте в Аплайне. С Аплайном товары для дома по карману.
6: Аплайн. Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
7: Мечтаете очаровать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Серость и обычность не для современных школьников. В магазине подростковой одежды «Дейл» школьные коллекции. Твой неповторимый стиль для учебы здесь. Забегай, школьная и спортформа, рубашки, обувь, рюкзаки. «Дейл» ярко, «Дейл» дерзко. Отдел подростковой одежды «Дейл». Торговый центр «Кита» 3 этаж и торговый центр «Каскад» 2 этаж.
10: Привет. Скоро школа. У детей ОГЭ, ЕГЭ в этом году. Голова кругом. Где подготовиться к экзаменам?
11: Привет, Ира. Мои учились в компьютерной школе «Энергетик». Аня математику, Артем русский, сдали на пятерке. Кстати, в «Энергетике» до конца года скидка 20% на второй курс.
10: Подскажи телефон.
11: Записывай. 547-043. 547-043.
10: Спасибо, бегу звонить.
12: Компьютерная школа «Энергетик». Сенера, дом 1, Ленинградская, дом 71, бизнес-центр «Сфера». Успейте записаться со скидкой 20%.
13: Быстрее, выше, сильнее. Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
14: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: Уже не срочно.
1: Ну, конечно, срочно. Срочно нужно поздравлять тех, кто появился на свет в этот день, 18 августа. Амета Близизов нам пишет: «Хочу поздравить с днем рождения прекрасную Сабину. Желаю столько денег, чтобы в карманах не помещались. Столько путешествий, чтобы загранпаспорт пришлось менять каждые полгода. И столько счастья, чтобы кружилась голова. Пусть жизнь бьет ключом в стрелки. А на глазах получаются идеальными с первого раза. Чувствуется знание дела. Ну, а каждый день дарит поводы для искреннего смеха. Зажигай, это твой день. Дорогой Мед, вам и городу Ташкенту большой привет. Сабиночка, с праздником. Любите и будьте любимы». Виктория Дмитриева пишет: «Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мега-крутого, великого спортсмена Демехина Андрея из команды «Волга Юнион». С праздником. Пусть жизнь будет полна радости и счастья, новых горизонтов, свежих идей, неизменной веры в себя. Желаю всегда чувствовать землю под колесами и крылья за спиной. Пусть звук вращающихся спиц напоминает о свободе, а ветер в лицо дарит ощущение полета. С днем рождения поздравляет Виктория». Ну что, всех новорожденных еще раз с праздником, друзья мои. Пусть мечты и чаяния, в чем бы они ни заключались, обязательно сбудутся. Верю в каждого из вас и еще раз желаю большого счастья.

0: Ну что, дорогие мои, глядя на огни большого города, продолжаем передавать ваши приветы. Координат наши неизменно 916-003-105,7. Это наши мессенджеры, кроме этого, сообщества русского ВКонтакте и в Одноклассниках к вашим услугам. Елена пишет: приветы, признания, пожелания всем родным и близким. Леночка, не обижайтесь, если сразу не доставляем, все стараемся сделать, чтобы приветы долетали до адресатов. Мария просит передать привет и поздравления с днем рождения для любимой тети Ирины Гуриной. Пусть сбываются все мечты, а каждый день радуют приятными сюрпризами и хорошим настроением. Машенька, вам, города Тольятти, и, конечно, тетушке вашей, отмечающей день рождения, мой привет. А Женечка Широкова пишет: всем любимым Женечкам огромный пламенный привет. И мальчикам, и девочкам, и пусть у них у всех все будет хорошо. Вот это правильно, это по-нашему. А я давайте всем Юлечкам тогда привет передам. Екатерина адресует свой привет потрясающему человеку, лучшему, любимому, потрясающему, невероятному, славному Алексею Александровичу Федосееву. Давайте жить дружно. Вот это правильно. Я думаю, что ссориться вообще занятие неблагодарное. Вероника Иванцова сообщает: всем привет, меня зовут Вероника, мне 13. Хочу передать привет всем, кто меня знает, и пусть у всех все будет хорошо. Дорогая Вероничка, вам привет, городу Екатеринбургу, мои наилучшие. Людмила передает привет дорогому зятю Артему Дмитриеву, а еще от дочки Евы. Ему большой привет, он дальнобойщик и сейчас с дороги. Ага, Людмила увидела на аватарке. Евочка красавица в розовой шапке. Но я думаю, что каждому папе получить вот такой привет от любимой дочурки — это просто бальзам на сердце. Дорогие мои, я надеюсь, что волею судеб, даже если сейчас далеко, в самое ближайшее время окажетесь с теми, кого вы любите.
1: Русское радио.

0: на русском.
1: Это Юлиана Караулова, и вы слушаете мою новую песню «Самолеты» на

0: Анна Караулова, красотка. Вот этот трек как раз то, чего нам с вами не хватало под занавес лета, для того, чтобы напомнить, что летать не только во сне, но и наяву можно в любое время года, даже под занавес самого жаркого сезона. А вообще будет жарким тот сезон, который вы захотите. Верьте, все получится. Ольга передает привет в далекий город Бикин, на Хабаровский край, Тарасу Александру. Всем коллегам большой привет. Некоторые из них в отпуске, разъехались по всей России. Маме Ире, деткам в Севе и Варваре большой привет от Дикаевой Ольги. Оленька Дикаева, вам и всем, кто рядом, большой-большой привет. Всего наилучшего. Наталья просит передать привет родным, друзьям. А в частности, привет Клюшиным, Кристине и Павлу. Очень их люблю, буквально обожаю. Евгений сообщает, хочу поздравить нашего Дениса Теплякова, город Благодарный, с 12-м днем рождения. 12-м, да что вы, ха-ха, взрослый парень. Дениска, я вас тоже поздравляю. Всего самого хорошего от всей нашей команды, от семьи Крутьковых. Радости, здоровья, удачи. Пусть все мечты обязательно сбудутся.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Хорошо там, где мы, а не нас. Ой! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

хороши, Ума Турман. Согласитесь, друзья мои, хит на все времена. Юль, приветствую вас. Вчера был день рождения у моего друга, он же брат практически, Максим Ершов. Дорогой дружище, я тебя поздравляю, мы с детства вместе, удачи, всех благ, пусть все будет хорошо. Дэн пишет из Карелии, Дэн, фото просто огонь. Ставлю лайк под вашим посланием, еще раз Макса с праздником. Максим, пусть все будет хорошо. Прошу передать привет и поздравления в город Илиста. Баири Бадмаевой, с днем рождения, моя интересная, красивая, мудрая подруга. Не меняйся никогда, ни внешне, ни внутренне. Ты прекрасна именно такой, какая есть. Живи ярко, насыщенно, красиво и богато. Пусть твой дом всегда будет полон любви и уюта. Обняла. Пишет Саглара из Италии. Дорогая моя, спасибо вам за вечный позитив, за то, что вы всегда с нами. Еще Джавдет просит передать привет маме Татьяне. Говорит, вы самый лучший. Сергеич сообщает, передаю привет жене Светику и дочурке Милашке. Всего самого наилучшего. Хочу поздравления от вас получить с днем рождения. С днем рождения меня! Спасибо всем, кто поздравил. Всем сотрудникам детского сада номер 40. Росинка, большой привет. Станица Анапская, наилучшие пожелания. Мужу большой привет. Саше большой привет. Семье Бабенко привет. Все Анапе наилучшие пожелания. Дорогая Леся, вас с праздником, с днем рождения.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Крутые мужики летом не расслабляются. Они на тракториста обучаются.
2: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Проводим обучение на тракториста, машиниста экскаватора и автогрейдера, водителя-погрузчика, оператора-харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. Телефон 8 800 222 89 90.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Джейку J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джейку J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио. Большой.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям не допускать скачков цен на топливо и при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы. Кроме этого, нефтяникам нужно держать под контролем стоимость топлива для аграриев и розничные цены на заправках. На совещании правительства Федеральная антимонопольная служба доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива. По результатам проверок возбуждены дела. Минздрав планирует изменить и обновить стандарт лечения депрессии. Новая редакция предусматривает возможность расширения привлечения специалистов перед назначением лечения, чтобы исключить противопоказания к препаратам, а также расширение лекарств для терапии и немедикаментозных методов профилактики. Отдельно предусмотрена возможность проведения лабораторных исследований. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессии в мире страдает около 280 миллионов человек, или примерно 5% всего взрослого населения планеты. Задача государства, чтобы рождалось много детей, чтобы было больше многодетных семей и, самое главное, чтобы детям в семье было комфортно и безопасно. Такое мнение высказала председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова. По ее мнению, семья не должна просить поддержку от государства. Эту помощь следует оказывать в проактивном режиме, с уважением. Что касается сегодняшних угроз, то Львова-Белова отметила интернет-зависимость подрастающего поколения. Она сторонница родительского контроля в семье. Сегодня на Земле началась магнитная буря уровня G1. В лаборатории «Солнечная страна Миран» отметили, что август оказался активным месяцем. За 18 дней это уже третья магнитная буря. Предыдущие произошли 2 и 8 числа. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Звук поставим.

0: моя.
1: Ну что сказать, Иван Засидкевич теперь про юность, не спящих соседей и прочий хоп хей ла ла лей будет только вспоминать. Причем, я уверена, со вздохами, как и все бывшие холостяки. Но вот он теперь непременно должен выдать хит о радостях семейной жизни, про свое собственное долго и счастливо. Ну что, брат Михаил теперь будет отдуваться за двоих, и я уверена, что и в жизни холостой, и в жизни семейной у братьев все будет хорошо. Ивану и его избраннице Анастасии желаю долгих и счастливых совместных лет. Напомню, что свадьба произошла неделю назад, 10 августа. Ох, друзья мои, если собираетесь брачеваться в ближайшее время, знайте, что я с вами. Я уверена, что вот такая красивая, правильная жизнь семейная – это лучшее, что может случиться с человеком. Ну и пусть все вот эти истории про «я тебе не верю», «я тебя больше не люблю» останутся только в песнях Григория Лепс, Ирина Аллегрова на русском. Всем привет!

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
2: Босс назначил меня своей правой рукой.
3: Уже боюсь своих обязанностей.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны.

0: Ах, друзья мои, умение произносить слово «ночь» с вот такой интонацией – это особенный талант, и Данка им наделен в полной мере. Хит без срока давности. И каждый раз, когда слушаю эту песню, представляю, как я быстро-быстро еду в сторону дома. Правда, не по Садовому, а все больше по Третьему, но, тем не менее, с удовольствием навстречу объятиям родных, близких, друзей и, конечно, кошек своих. Если этот вечер проводите в кругу семьи, мои наилучшие, я надеюсь, что в вашем тесном семейном кругу обязательно найдется местечко для нас, скромных тружеников пульта и микрофона. Зовут меня Юлия Калинина. До полуночи буду вместе с вами. В ближайшее время Градус и Максим и Ираклий на русском.
1: Русское радио.

друзья мои, если вы хотите влюбиться, полететь, остановиться, то это скорее не к нам, это в небесную канцелярию. Там, я уверена, ваша просьба, ваше воззвание обязательно услышат и во всем вам помогут. Ну, а мы здесь на русском готовы помочь вам ваше чувство юмора развить и приумножить, и даже некоторые волшебные штуки получить за то, как вы красиво шутите. Так, рассказываю в подробностях. Вы придумываете шутку, присылайте ее к нам сюда, на русское радио, русрадио.ру, это наш координат во всемирной паутине. Лучшие шутки озвучит в эфире не кто-нибудь, а сам Антон Юрьев. Но их авторы обязательно в подарок получат эксклюзивную классную футболку с текстом своей шутки. Все подробности найдете на нашем сайте русрадио.ру. Непременно повезет именно вам, в этом я ничуть не сомневаюсь, потому как и чувство юмора, и красота, и ум тонкий, все это у вас есть. Просто нужно к самому себе как следует присмотреться.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Оказывается, кроме быстрых углеводов, есть еще и хитрые. Они попадают в организм после фразы
3: «А не пора ли нам попить чайку?» Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Ну что, дорогие мои, только погрузившись в отношения, которые принято называть серьезными, ты понимаешь, что враг на самом деле может быть любимым. Главное, чтобы этот враг не прошел ночью к холодильнику, чтобы этот враг тепло одевался. И иногда он действительно враг, потому что он дико тебя раздражает. Но жить без этого человека ты никак не можешь, потому что он называется твой муж. И сейчас девчонки все сказали: о, да, Юль, мы в курсе, все прекрасно понимаем. А напротив меня коллега мой Дмитрий Лебедев, к нему испытываю исключительно светлые, позитивные чувства и абсолютно точно никогда бы не сравнил ни с каким врагом. Дим, привет.
1: Приветик, я шлю тебе лучики солнца. Я был чей рот открыл поддержать скетч «Трепетные про отношения», а потом подумал, да кто я такой? Я представитель мужского пола, что я в этом понимаю?
0: Да, ну ты как бы сказать, из вражеского лагеря, если можно так сказать, теоретически.
1: Я бы сказал, я из непуганных. Чего бы мне там ни казалось, а девушка лучше знает, что там в отношениях происходит.
0: Да, это точно. У меня, ты знаешь, самое ужасное, что смена подрастает, потому как всегда сын встает на сторону отца. Я говорю, например, перестаньте разбрасывать носки. А, и выясняется, что персонажи, которые эти носки пресловутые раскидывают, их уже двое, потому что, ну, как-то так исторически сложилось.
1: Приходится барабан прокручивать,
0: конечно,
1: когда машинка закончилась, чтобы носков хватало ровно на двух.
0: Чувствуется глубокое знание проблемы. Дим, я тебе желаю классной ночи. Друзья мои, с вами прощаюсь. Завтра в 6 вечера обязательно встретимся. Ну а там и до полуночи все эти волшебные часы здесь на русском проведем с удовольствием. Вы классные, всегда такими оставайтесь. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: Чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. Москвичи предупредили о грозе и ливнях в ближайшие часы. Предстоящей ночью и утром в столице ожидаются кратковременные дождь и гроза, а утром будет сильный ветер. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщили в МЧС. Спасатели рекомендуют парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В среду, согласно прогнозам синоптиков, температура в столице опустится до плюс 18-20 градусов. В московском регионе из-за дождя и грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Оптовые цены на картофель выросли на 40%. Килограмм стоит около 25 рублей. В рознице цена превысила 68 рублей. Рост на 22% год к году. Обычно с началом сбора нового урожая цены снижаются, но в этом году тренд нарушился. Проблема в сокращении урожая по сравнению с рекордным сбором прошлого года, отмечают аграрии. Эксперты ждут повышения цен к концу года. Это связано еще и с дефицитом топлива этим летом. В детских садах появится аналог разговоров о важном. Проект получил название «Добрые игры» и стартует уже с 1 сентября. Как рассказал сенатор Игорь Мурок, такой формат требует адаптации, так как в возрасте от 3 до 7 лет дети познают мир через игру, а не тематические беседы. Ранее президент высказывался об идее распространить разговор о важном на детские сады. Американский стартап разрабатывает систему пожаротушения с помощью инфразвука. Технология позволяет тушить пламя за считанные секунды без воды и химических веществ. Система использует генератор, который подает через ПВХ-трубы в потолке инфразвуковые волны частотой около 20 Гц. Когда датчики обнаруживают возгорание, генератор включается и воздействует на пламя. По словам представителей компании, технология позволяет быстро локализовать пожары и не оставляет после тушения воды или химических загрязнений. У меня пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.
2: Если хочешь танцевать,

Может быть, конечно, и так. Я во всем на свете не разбираюсь. Хотя хотелось бы быть специалистом в районе всего приблизительно. Но, тем не менее, нет, воспользуюсь народной мудростью. Говорят, что, само собой, даже котиков на свете больше не становится. Перефразируем немножко. Дабы прозвучало так, как и прозвучало.

0: Звучало, собственно говоря, 00:05 на наших рускрадейных. С какого-то перепугу или перепуту группа «Серебром» прямо сейчас продолжит эфир русского радио. Там не все срослось с большим и светлым чувством, поэтому в первую очередь всем пожелаю любви и счастья. Если еще не нашли, обязательно будет. Нашли, как всегда, бережем, что есть мочи. Александр Панайотов появится с песней «Вечность». «Сливки» будут, Дима Билан и Мари Краймбрери, их дуэтное творчество «Ты не моя пара», да и многое-многое другое. На русском радио по-другому и не бывает. Конечно же, у нас другое, только все самое лучшее, самое любимое, в том числе новое, и золотая история тоже исключительно для вас. Меня зовут Дмитрий Лебедев. До 7 утра я с удовольствием буду в вашей компании. Я свято верю, что все у нас будет хорошо. Но учтите, как серебро, ничего не путаем. Точно, проверено.
1: На русском радио.

тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Да, ну хотелось бы, конечно, предупредить несведущих. Если вдруг вы находитесь в шумной компании и задумали яичницу, отвлекаться нельзя. Совсем немножечко, яйца превращаются в продукт, непригодный для употребления. Сначала подгорают, потом обугливаются, а дымовая завеса вообще никому не нужна. Даже в коллективе. И что хотелось бы отметить дополнительно, если вы доверяете от и до произведению дискотеки «Авария» и совершенно точно не в курсе, как что в этой жизни происходит. В общем, после тепловой обработки, само собой разумеется, курица из них уже не выйдет. Ну, или так себе курица выйдет, как с людьми иногда бывает. Но я верю, что хороших людей гораздо больше. Вам большущий привет от Русского радио в целом и, конечно, от меня в частности. Надеюсь, вы уже перекусили на ночь. Это, конечно, безмерно вредно, как утверждают медики, но некоторые без этого заснуть не могут. Я, например, тоже из этой категории. Так что ничего страшного. Завтра, опаздывая на работу и пробежавшись, думаю, что лишнее все обязательно стрясем. «Перекресток» называется следующий трек от Дмитрия Маликова. Валерия появится с маленьким самолетом. И «Лови» от Сергея Лазарева на волне Русского радио. Я с вами до 7 утра. Конечно, между песнями. Настроение отличное. Буду делиться. Если у вас тоже с перебором, делитесь и вы. Мы, конечно, не видим, но очень даже чувствуем.
1: На Русском радио.

0: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Реклама на русском.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Да, песня коллектива Hi-Fi, раньше называлась четко «Мамы любили», потом у нее появилось подназвание «Средняя школа номер 7». Почему именно номер 7, все до сих пор гадают, и я даже погуглил, ничего не нашел. Поэтому есть у меня предположение, что когда Павел Есенин написал музыку, показал ее Эрику Чентуре, Эрик вдруг сказал: «Послушай, мне почему-то это навевает именно школу и именно номер 7». Но это одна из версий, вторая, не знаю, кто-то из этих ребят вышеупомянутых является заядлым игроманом. Седьмое число, как известно, является счастливым и частенько на время выручает людей, которые любят экстремальные ощущения. Но я бы вам советовал не играть, потому что сейчас получилось, а потом все на корню ушло. 00:47 на наших раскрадинах. Всем школьникам большущий привет, преподавателям, конечно, низкий поклон, но еще больше хочется передать привет морю. Может быть, еще примет в этом году. Как знать, конечно, но от Ханны именно такая песня, и Филипп Киркоров тоже очень скоро подтянется. И все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Что слушает страна?

Коллективное творчество на волне Русского радио в самом начале свежего музыкального часа на Джонни и его внутреннего синоптика. Само собой разумеется, диалог вели слаженно, то есть тот самый второй вышеупомянутый вторил Джонни и говорил, да, по ощущениям, никак. 05:00 на наших русскородийных.

0: Безусловно, если что-то не получилось где-то, это, во-первых, не беда, а во-вторых, ну, возможно, не ваш человек был. Или вы не его человек, тут уж правого не найдешь. В любом случае, если у вас что-то заискрило в сердечке, а может быть и из глаз, я уж не знаю, как вы реагируете на человека, который вам понравился, надо действовать. Ну, а потом уже мы разберемся, смотри пункт первый, кто чей человек. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. В данном случае совершенно точно, Татьяна Куртукова и Алешенька Красивая. Красивый, молодой. Есть у нас еще группа «Лицеем», тоже не менее молодые. Я бы даже сказал, в меру юные, когда появился этот коллектив. Песня называлась «Ты станешь взрослый». «Темная полоса» появится. Это уже грустинка от Стаса Пьехи и Гузель Хасановой. И моя Мишель с песней «Иногда». А периодичность свойственна и мне. Зовут Дмитрий Лебедев. Исключительно между песнями буду появляться. Но до 7 утра. Хоть какая-то стабильность.
1: На русском радио.

0: Ну что тут скажешь, не прибавить, не убавить. Близкие — это наше все. Поэтому вашим родным и близким большой привет от нас. Ну и, как говорится, не то чтобы с чего начинается родина, а с чего начинаются близкие люди, которые раньше были, казалось бы, абсолютно незнакомыми. Ну, конечно же, со встречи, с романтичных встреч, а потом все заканчивается свадьбой. Да, яркие свадьбы еще этим летом будут. И белое платье, само собой, разумеется, также, разумеется, в комплекте.
1: На русском радио.

0: чем себе не отказывай. Ныряй в нежность. Русское радио. Лето.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Эльбе-радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: сердце.
1: На русском радио Влад Соколовский, и верни мне мое сердце. Но не знаю, не знаю. Как я уже сегодня говорил, добрых людей на этой планетке предостаточно, поэтому возможно, что кто-то и подпишется. Да, может быть, кто-то вам и вернет ваше сердечко, но, с другой стороны, хочется отметить, новеньким оно уже не будет. Я бы даже сказал, оно немножко БУ. Поэтому, как бы вы ни открещивались от предыдущих отношений, а сердечко может время от времени подбрасывать вам воспоминания. Ну, например, дорогой. Ой, а ты помнишь, как ты мне передавал признание в любви в столе заказов русского радио? Да вы, наверное, и без напоминаний об этом помните. В конце концов, если вы с нами постоянно с русским радио, нет-нет, да и участвовали, наверное. Если вы прям новичок, объясняю. Прямо сейчас можно и нужно отправлять сообщения для любых мессенджеров, особенно для наших с вами любимых, 8-916-003-105-7. Номерочек сработает, отправляйте, оставляйте там где угодно, обязательно найдемся. Самое главное, время не затягивайте. Если любите соцсети, официальные сообщества русского радио ВКонтакте и Одноклассниках, также ожидают ваших сообщений. Это могут быть признания в любви, конечно же, приветы, безусловно, праздники как всепланетные, так и локалочка, о которой мы пока не в курсе, но вдруг у любимого человека или просто у близкого, или просто хорошего день рождения. Тогда не поздравить было бы просто грешно. В общем, я, Дмитрий Лебедев, с удовольствием поприветствую вас в начале следующего музыкального часа. Там стол заказов и случится. А пока хотелось бы напомнить, отправляя сообщение, не забудьте про подпись. Прям в тексте. Ну и кому передать и куда, было бы совсем славно, тогда все обязательно получится. Я в вас верю. Все у нас будет хорошо.
2: На русском радио. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и...

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.

Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

поймешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за мной.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

тебя, мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.